0: Три часа в Мурманске. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт Сеть».
2: Застройщик «Коус и Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: Вместе на одной волне. 104.5 FM.
0: Stay tuned on Power Hit Radio.

Аурхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Today's music. Hit music. Power Hit Radio.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик «Колос» и «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.

0: Turn up your stereo. That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

Орхид Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. You are listening to Power Hit Radio.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик «Олсе Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр-хит-радио. 104.5.

Хит-радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. 104.5 FM. Get the hits. Let's go.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
3: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio.
4: 104.5 FM.

Radio. Radio. The power. Power. Yes. Power play. Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Японский маникюр, система IBX для укрепления ногтей. 60-40-60.

Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. «Первая маникюрная». Здесь маникюр делают как для себя. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60. ВКонтакте 1 маникюрная. This is...

0: 2 days.
1: Keep music.
0: Keep music.
1: 104.5 FM. Power Heat. Radio.
0: Radio.

0: с добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

Мне кажется, радио только появилось, и тут же начались разговоры о том, что оно уже не то и вообще скоро закончится, ну, ровно как и про КВН в свое время. Оно настолько себя бодро чувствует, это я про радио все еще, что даже открываются новые радиостанции. Нет-нет, мы не про какой-то свой новый суперский проект, хотя, может быть, что-то есть в голове нашего бигбосса. Об этом пока никто, кроме него, не знает. Я вам про другую новость о том, что в городе Алексин в Тульской области открылась новая радиостанция. В этом городе, если что, проживает 60 тысяч человек. Фестиваль «Дикая мята» запустил свою станцию, и, по словам генерального продюсера, алгоритмы стримингов запирают слушателя в пузыре знакомой музыки, а вот живой программный директор, прям как про нашего Вячеслава Каверина это сейчас, наоборот, выводит за его пределы этого самого пузыря. Как говорит все тот же неугомонный продюсер, наш идеальный артист, у которого ноль слушателей и достаточно хорошо записанной и талантливой песни, чтобы зазвучать в эфире. Этот самый эфир планируется в 5 городах, помимо Тульской области, причем Москвы и Петербурга, в этом списке нет. Ну, а вообще от радио должно быть ощущение открытого окна. Завершает уже вот пугающий меня продюсер, которого я цитирую в третий раз. Не знаю насчет открытого окна сегодня в нашей студии, потому что -4.5 прямо сейчас. Настолько бодрого утра мне пока не нужно, все и так и без него. Без этого открытого окна прекрасно. У нас, по-моему, получается. Вы тоже к нашей станции подключайтесь, если что, 104.5 FM, это Power Hit Radio. Шоу «Один против сна». А здесь у нас, меня зовут Сергей Сачков, просыпайтесь.

0: Новые автомобили оснащены функциональными мультимедийными системами. Владельцы более старых и менее технологичных моделей тоже хотят пользоваться всеми благами автомобильной электроники. И, к счастью, практически в любую машину можно поставить магнитолу, которая тоже будет иметь сенсор, экран и другие современные функции. В утреннем круиз-контроле хотим узнать, вы меняли родную магнитолу, но вы обращались в сервис или монтировали самостоятельно, ну и насколько довольны результатом. Про ваши опыты и клуб «Очумелые ручки» рассказывайте в группе во ВКонтакте PowerHit Radio, в мобильном приложении с ровно таким же названием и по телефону 488-448 с 8 до 9 утра. Принимаем ваши звонки по этой автотеме. Ну а если в городе что-то происходит, кстати, будьте внимательны, будьте аккуратны. Туман еще пока у нас утренний, а вот этот морозный не рассеялся, поэтому сильно не разгоняйтесь. Ну и рассказывайте нам о том, что там на дорогах вообще происходит.
1: Один против сна. Подъем засчитан.

0: Реклама. На Power Hit Radio.
1: Помочь спасти жизни может каждый.
2: Тундра Групп вместе с благотворительным фондом «Алёша» продолжает проект «Доброе сердце». На первых этажах Мурманск-молла и Северного Нагорного найдите инсталляции «Доброе сердце». На них истории детей, которым необходимо лечение. Выберите историю и отсканируйте QR-код, чтобы помочь конкретному ребенку. Или поддержите сразу всех. Отправьте СМС с любой суммой на номер 9112, например, 500 рублей. «Доброе сердце» объединяет, чтобы спасти.
0: Во вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
3: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
0: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9:30 и 18:00. Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. «Один против сна».

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ИП Калиновский Дмитрий Трофимович. Сеть автомагазинов «Все для Рено» предлагает настоящие оригинальные запчасти для Рено. У нас сегодня погода как будто в той песне про «В левой руке Сникерс, в правой руке Марс». У нас, правда, здесь по левую руку от меня сейчас залив, над которым очень плотно лежит туман, и только можно догадываться о том, что там что-то внизу еще есть под ним. Ну а с другой стороны, пока невидимый для меня из студии, шикарнейший рассвет, который наступит в 7 часов и 46 минут. Если что, официальное утро у нас еще пока не началось. И там вообще все возможные цвета круче любой, даже самой дорогой архитектурной подсветки начинают город сейчас освещать. При этом у нас как-то внезапно минус 5 градусов. Что-то давненько мы такие цифры утром не произносили. Я, если честно, ровно в той же куртке, в которой выбегал и вчера. Вчера было плюс 2 у нас с вами градуса. По ощущениям, если честно, особо ничего не изменилось, но тем не менее должны мы с вами это проговорить и зафиксировать. Термометр показывает минус 5 градусов. Ветер юго-западный 3,5 метра в секунду. Сегодня в течение дня будет у нас и солнечно в том числе, но максимум мы с вами только отрицательное значение скинем и до 0 дойдем. На больше рассчитывать нам с вами не приходится. Напоминаю еще раз, минус 5 градусов. Надеюсь, все, кому нужно куртку переодеть, это услышали. Спонсор прогноза погоды представляет «Все для Рено». Ищите оригинальные запчасти для Рено, устали от подделок? Сеть автомагазинов «Все для Рено» предлагает настоящие оригинальные запасные части, а также заводское масло «Эльф» в наличии. Радищева 18, телефон 45 95 10, Полярные Зори 35-2, телефон 44 20 15.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

0: «Нежный заряд».
1: Рубрика, в которой мы раздаем вам смыслов на каждый день. И сегодня Лев Николаевич Толстой на наших знаменах. Написал он однажды в личных письмах. Убирался, был на гимнастике и сильно посвежел. Давайте попробуем. Все-таки не просто так классик об этом говорит. Я думаю, что помогает. Бритни Спирс, другой классик другого поколения, однажды заявила: «Не понимаю, зачем ходить на свидание. Если мне кто-то интересен, я это и так знаю». Ну и Бенедикт Камбербэтч, человек с именем как Бутерброд, сказал, что хорошая музыка эффективнее всего высвобождает место в голове для вдохновения. Надеюсь, мы сейчас Бенедикт не подведем. Давайте что-нибудь хорошее действительно послушаем на 104.5.
0: Нежный

0: Реклама.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В октябре рисуем на тему «Золотая осень». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венге на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
2: Партнер проекта – производственная компания «Венге Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж, телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую свенги мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
3: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
4: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
3: названия треков,
4: голосование за самые понравившиеся,
3: передача сообщений в студию.
4: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
3: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
0: Завтрак будет лучше, чем вчера. Сергей Сачков. Один.

0: Полярный эспрессо.
1: Начинаем с вами активную подготовку к спячке, потому что минус 5 прям очень сильно на это намекают. И главврач Европейского медицинского центра сообщила нам о том, что существует целый ряд продуктов, которые стоит ограничить в холодный сезон. Подчеркнула она, что в это самое время важно следить за дневной нормой белка, который необходим для работы иммунитета. Но вообще рацион должен быть сбалансирован, и помимо белка, который есть в твороге, яйцах, в нежирных сортах мяса и рыбе, должна еще у нас быть клетчатка, это фрукты и овощи и всякие полезные жиры. А вот они уже добываются из авокадо, которое есть у каждого в холодильнике, оливковое масло, орехи, яйца, жирная рыба, вот все-таки что-то приятное появляется в этом списке, ну а также сложные углеводы, это цельнозерновой хлеб, бурый рис, крупы, макарошки твердых сортов. Тоже, видите, какие там у нас приятные блюда все-таки складываются. А подчеркивает нам еще главврач о том, что сахар негативно влияет на иммунную систему, но и фастфуд, который так богат трансжирами, провоцирует воспалительные процессы. Так что оставляйте их до более благоприятных, но, соответственно, теплых времен. Давайте чуть более веселое и не такое серьезное с вами обсудим. В ресторане «Пафос» в Москве представили десерт «Яблоко раздора». Представляет он собой сливочно-шоколадный мусс с яблочным соком, розовой водой, печеными яблоками и глазурью. Казалось бы, так себе «Пафос», господа. Но нет, новинка просто стоит 600 тысяч рублей. Давайте еще раз на всякий случай скажу. Новинка стоит 600 тысяч рублей. Нет у вас ни слуховые аберрации. Действительно, все так и есть. Я в восторге. Ну и пока этот ресторан не сожгли, они успевают упомянуть о том, что вместе с яблоком гость получает еще и колье с тремя аквамаринами и бриллиантами в белом золоте. Все дело в том, что десерт выпустили в коллаборации с ювелирным брендом. Я, если честно, прям уже поджидаю, когда квартиры и какие-то премиальные автомобили тоже в глазурь будут заворачивать. Вот не знаю, куда просто деньги девать, хотел бы вот такой подарок сделать. Это была рубрика «Полярный эспрессо».
0: Полярный эспрессо.

0: Сергей Сачков. «Один против сна».
1: Это уже какая-то часть нашего утреннего ритуала. На этой неделе вновь позвонила нам Валерия и рассказала о том, что вы не поверите, какой светофор снова этим утром у нас не работает. Да, около остановки Долины Уюта он у нас не функционирует. И можно было бы подумать о том, что Валерия просто ищет повода, чтобы позвонить к нам в студию каждое утро. Но нет, я вчера сам проезжал в 9 утра на этом участке дороги и своими глазами увидел, что да, действительно не работает. Поэтому будьте внимательны, будьте аккуратны и пропускайте пешеходов.

0: Реклама. Снова весь день в телефоне. Пора переключать энергию ребенка на реальные победы. Хоккейная школа «Сшор Арктика» объявляет набор детей от 5 до 8 лет. Мы знаем, как направить активность ребенка в правильное русло и вырастить лидера. Воспитанники школы получают реальный шанс вырасти до игроков профессионального молодежного хоккейного клуба «Арктика» и выступать на всероссийском уровне. Запись на пробное занятие 911-307-62-10. «Сшор Арктика». Формируем характер с первых шагов на льду.
1: Это мы, единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.
2: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
3: Партнер программы автосалон Elvis Auto. Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда. Электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А. 25-25-50.
2: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Чудо-звук.
1: Заранее говорят, не празднуют, поэтому просто начинаем подготовку к очередному Power дню рождения, который каждый год 30 октября у нас происходит. По этому поводу разыгрываем наши фирменные шопперы Power Hit Radio с очень классными надписями. Он в ваши руки может остаться прямо сейчас. Нужно позвонить к нам в студию 488-448 и суметь угадать, откуда же, собственно, звук. Так эта рубрика и называется. Есть у нас уже звонок. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте вам. Как вас зовут?
2: Я Дмитрий.
1: Ну что ж, Дмитрий, вы к нам поиграть же, я надеюсь, пришли. Не с информацией по дороге.
2: Ну, на долине уюта действительно светофор не работает, а я, да, поиграть.
1: Отлично. Спасибо вам за целых два сообщения. Сейчас будем с вами это проделывать. Поставлю вам песню, потом предложу четыре варианта ответа и попрошу выбрать, кто же в оригинале ее исполнил. Давайте к треку уже перейдем. Слушаем. Поехали.

0: Ну что, Дмитрий, кто же это в оригинале? Варианты ответов для вас. Это Род Стюарт, Джексон 5, Би Джиз или Глория Гейнер. Выбирайте.
1: Давайте Би Джиз.
0: А почему бы и нет? Они вот так вот звучат в оригинале.

0: Поздравляю, вы прям молодец, что вспомнили эту замечательную группу из 70-х. Но, кстати, кавер, который в замедленном у нас темпе идет, может вам не спасти жизнь однажды. Напоминаем, что эта песня используется американскими и британскими медиками для тренировки навыков сердечно-легочной реанимации, потому что ее темп практически полностью соответствует рекомендуемой частоте вот этих самых движений. Ну и само словосочетание «staying alive», ну, в смысле «оставайся в живых», всячески мотивирует тебя эту реанимацию делать как можно активнее и усерднее. Дмитрий, мы вас поздравляем. Без всяких дополнительных испытаний вы стали обладателем нашего фирменного шопера Power Hit Radio. На линии оставайтесь, вам сейчас за эфиром расскажу, как же его заполучить. Для всех тех, кому тоже необходим, в 9.50 и в 10.50 другие наши утренние игры, но приз остается также, так что и вы тоже с нами оставайтесь.
1: Откуда звук?

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть». Застройщик «Олсе Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
3: По-прежнему минус 5 на улице, но в студии теперь есть Макс Байков. Доброе утро тебе.
4: Доброе утро. Не знаю, стало теплее ли от этого. Доброе утро, Сереж Сачков. Доброе утро, слушатели. Здравствуйте, автоводители. И, ну, те, кто переобулся, здравствуйте. А те, кто не переобулся, осторожно, двери закрываются. Следующая остановка. С учетом некоторых перебоев, иногда случающихся в работе такси, вот придется, наверное, испытать общественный транспорт. Хотя мы вас предупреждали. Когда не казалось, что надо было это делать на прошлой неделе, помнишь, да?
3: Мы говорили,
4: ребята, мы посмотрели в прогноз, надо торопиться.
3: Спонсор программы ООО «Восточная экзотика» приглашает на выставку-продажу товаров из Индии с 16 по 25 октября. Павильон «Мурман-Экспо», Кольский, 51.
4: Кстати, я на этих выходных был в Кировске и знаете, что заметил? Во-первых, три детали. Первая, она не автомобильная. Люди там давно готовы к зиме, хотя мы приехали после обеда в пятницу, ближе к вечеру, и горы еще были без снега. И снег, на самом деле, пошел там позже, чем у нас, потому что нам дети отсюда пишут, у нас снег пошел. Мы смотрим, у нас еще нет. Там ветрище было, конечно, страшный. Там 95% автомобилей уже были к этому моменту переобуты. Потому что как-то они вот лучше готовы, наверное. Потому что в Мурманске такого процента не было. Такого процента и сейчас, мне кажется, в Мурманске нет. Еще раз повторю, те, кто не переобулся, вот утром пока не надо. Днем можете выкатываться, чтобы переобуваться, но утром не надо. И третья деталь. Это музыка из большинства, ну не большинства, ладно, короче, там больше людей, увлеченных музыкальным сопровождением своей поездки. Хотя машин-то немного, перекрестков там, по сути, раз, два, три, но когда ты стоишь в ожидании там на одном из центральных, ты слышишь тут, с одной стороны, нц-нц-нц, там бум-бум-бум, какие-то тонированные полностью тачки, какие-то наклейки, что-то еще. Кому-то удалось мне заглянуть, вот прям когда он проезжал, я смотрю, а там... Ну вот от этой модели автомобиля не ожидаешь, что у него там стоит внутри плазма, и человек смотрит клипы. А так было. Именно поэтому сегодня мы будем с вами о головных устройствах, магнитолах и разговаривать.
3: Я думал, ты сейчас скажешь, вот заглядываешь в соседнюю машину, а там мобильное приложение Power Hit Radio.
4: Не, это не надо через мобильное приложение слушать, слушайте через FM. Это прям вот по нынешним временам надежно. Не дай бог, мы еще вот к этому еще все и вернемся.

0: И через FM и доставку заказывать будем, и еще что-то. Надеюсь, такого не будет.
1: Давайте, да, про технологии лучше поговорим. Новые автомобили оснащены функциональными мультимедийными системами. Владельцы более старых и менее технологичных моделей тоже хотят пользоваться всеми благами автомобильной электроники. И, к счастью, практически в любую машину можно оснастить ее магнитолой, которая, к тому же, будет иметь сенсорный экран и другие современные функции.
0: Да, поэтому вас мы хотим узнать, спрашиваем, вы меняли родную магнитолу на своем автомобиле, обращались при этом в сервис или монтировали самостоятельно? У вас ручки, может быть, оттуда, откуда надо, с паяльником растут. И насколько довольны результатом остались? Потому что одно дело путь, который самурай проделывает, а другое дело, хотел ли самурай прийти в эту точку.
1: 488-448, группа ВКонтакте, мобильное приложение, ну и принимаем звонки не только по теме эфира, еще и по дорожной ситуации.
0: Не работает светофор, я слышал, нам сообщали несколько человек.
1: Да. Где? А Дмитрий нам звонил, и Валерия тоже звонила, рассказывали, надо ли неуют уже, какое утро подряд не работают у нас светофоры. Лично вчера сам в 9 утра там проезжал и это своими глазами видел, так что подтверждаю, такая сложность.
0: Давайте
1: у нас
0: так,
1: есть.
0: Либо надо ли неуюта, либо в долине уюта, спорить об этом не будем. Долина уюта, светофор, он нет.
2: Едешь за Бентли, чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Новые автомобили оснащены функциональными мультимедийными системами. Владельцы более старых и менее технологичных моделей тоже хотят пользоваться всеми благами автомобильной электроники. К счастью, практически любую машину можно оснастить магнитолой, которая тоже будет иметь сенсорный экран и другие современные функции.
1: Да, но нужно ли? Вот это главный вопрос, за которым скрываются те вопросы, которые мы вам задаем. Вы меняли родную магнитолу ли? Не обязательно, чтобы это была вот именно та самая магнитола, знаете, плоская. Но это может быть и головное устройство, которое, ну вот, просто перестало какие-то функции исполнять. Например, у меня в Outlander'е у жены пару лет назад или три года назад перестал показывать при движении задним ходом, соответственно, видео этого самого движения, которое раньше было, все там в порядке, и камера, в принципе, нормально работала, я имею в виду четкость, там она не терялась, пескоструем ее не зацепило, в хорошем месте установлено, но в какой-то момент чик и перестало. И я задался вопросом, ну, а что же делать? Полез, естественно, на Marketplace. Посмотрел, там разнообразие, там просто набираешь головное устройство, там магнитола, Outlander 3, такой-то, пау, заходишь, там просто россыпь от 8 до... Ну, там, если честно сказать, до 50 с чем-то тысяч.
0: Я бы их вообще не ограничивал.
1: За устройство. А некоторые там, я так понял, что и не ограничиваются, потому что еще какие-то дополнительные плюшки туда. Потом поговорил с мастером, который может этим заниматься. Ну, точнее, он этим занимается, просто говорит, сейчас у меня список большой, вот там через полгодика я готов взяться. И он советует не с Marketplace, он советует родную, но от следующего поколения. В Outlander'ах, кстати, прикольно, я думаю, во многих таких стабильных моделях, которые не скачут туда-сюда, тоже есть, когда ты смотришь, вроде там чуть-чуть что-то, бампер подправили, еще что-то, значит, и внутри тоже что-то сделали. Как правило, это вот то самое головное устройство. Туда дополнительные функции, там еще что-то поставили. Экран, если раньше был черно-белый, ну, условно, не черно-белый, там голубо-синий, то потом вот он цветной уже можно поставить, и его можно воткнуть от свежих моделей. Но это тоже стоит денег. И прям вот, знаете, чувствуешь, когда стоит денег и есть шанс, что это все сбудется. И когда 8 тысяч на маркетплейсе, и еще надо найти человека, у которого обе руки будут с паяльниками.
0: Я тебя слушаю, как будто оказался в передаче «Тачка на прокачку». Помнишь, была такая в MTV в нулевые годы, где ставили экраны даже на днище автомобиля для того, чтобы когда ты перебираешь свою тачку, то можешь посмотреть какие-нибудь клипы еще заодно.
1: Да, ну они этим и затягивали, конечно, внимание, конечно, и привлекали, что всегда, знаете, телевидение, оно должно несколько перебарщивать. Ну, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Вот. Поэтому, короче, остановился. Я остановился на том моменте, я говорю, вот смотри, вот такая цена. Вот, а вот это, для чего мы это делаем? Звук там нормальный, в остальном навигации там нет, она там и не нужна особо, потому что привыкли с телефона. Ты можешь задним ходом ездить, при этом ничего не задевая и не смотреть вот этот экран? Она говорит, конечно могу, я вообще давно не смотрел это. Договорились.
0: В общем, плюс один навык еще, да, благодаря тому, что в машине...
1: Вспомнился навык, и он, оказывается, никуда и... Но мне, честно говоря, не очень сильно комфортно, потому что я-то прилип к своей машине, у меня есть камера заднего этого вида. И когда я пытаюсь вот тут вот буквально в Кировск, когда ездили, там паркуюсь и такой, опа, а здесь нету. Ну, по зеркалам я не забываю смотреть.
0: В утреннем круиз-контроле хотим узнать, вы меняли родную магнитолу, обращались в сервис или монтировали самостоятельно и насколько довольны результатом. 488-448, группа во ВКонтакте, мобильное приложение. Напоминаем, что есть у нас...
1: Дорожная информация, да, еще, да. Долина уюта, не работает светофор, не работают уже который день. Привыкать к этому, конечно, не надо, но внимательным быть обязательно. Ну и еще сегодня, понятное дело, Чиполлино, прочие подъемы, спуски, особенно спуски, вот, допустим, я ту-ту-ту, чтобы этого не было, но все-таки с долины уюта, светофор, дети пойдут, будьте внимательны, аккуратны, держите дистанцию. Если что, 488-448, звоните сразу, сообщайте нам.
0: Автохит. Не хочу я тебя выпускать из эфира. Автохит мы будем сейчас слушать. Ты знаешь,
1: от как... хороших мальчиков.
0: Ну, да, тут главное про фьючер. Это когда вот меняешь магнитолу и ставишь с сенсорным экраном, и тут же понимаешь, что вот оно, будущее наступило у тебя в автомобиле.
1: Да, пороги гнилые, а будущее уже наступило.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Снова в Мурманске выставка-продажа товаров из Индии. 16 по 25 октября. В павильоне Мурман-Экспо вас ждет настоящий восточный колорит. Индийский чай, рис, ароматные специи, украшения, товары для красоты и здоровья, текстиль. Ежедневно с 11 до 19. Кольский 51. Без возрастных ограничений. Подробности в группе Мурман-Экспо ВКонтакте.
2: Круиз-контроль.
3: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
4: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-00-128-20.
5: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
6: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
7: Условия приобретения и запись на тест-драйв по телефону 600-077 или на сайте belgiomega.ru.
8: Одно окно хорошо, а три дешевле.
9: Акция месяца. В октябре при единовременном заказе окон под ключ в компании «Оконный завод Рихау» действует система скидок. Заказывайте больше, платите меньше. «Окна Рихау». Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25-16-43. Сайт oknaaries.ru.
10: РЖД «Медицина Мурманск» приглашает на качественную диагностику. Анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899, Челюскинцев, 4-1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Это мы. Единственный официальный дилер «Тойота» в Мурманске. Это мы. Единственный официальный дилер «Мазда» в Мурманске. Это мы. Единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.
12: А в Мурманске морепродукты есть везде. А впечатление только у нас. Лови краба. Это не просто гастробар, а место, где локальная кухня и неповторимая атмосфера сливаются воедино. Приходите и убедитесь сами. Ваш столик ждет по адресу улица Коминтерна, 14. Подробности 70-88-77.
2: Круиз-контроль.
7: Выставка-продажа товаров из Индии с 16 по 25 октября. Павильон Мурман-Экспо, Кольский, 51. Без возрастных ограничений.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
13: Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
14: D.O.D. Арман Ван Хелден и Сэм Харпер. Twice as nice.

0: Климат-контроль.
1: У нас как будто над заливом сейчас какое-то стадионное шоу начнется. Ну, посмотри, огромные клубы дыма, все это подсвечивается. Сейчас должно все это
2: кто
1: рассеяться. Кто-то должен оттуда выйти.
2: Мне кажется, Валерий Леонтьев.
1: Ну, судя по картинке.
2: Ну, у нас же порт все-таки, его одежда соответствует.
1: Думаешь, его поймали все-таки? Достали, обогрели.
2: Может быть, он как и дядька Черномор.
1: Минус 5 градусов в Мурманске прямо сейчас. Ветер юго-западный 3,5 тоже метров в секунду. Сегодня в течение дня обещают максимум до 0. На больше рассчитывать не приходится нам с вами. Плюсовые значения, которые еще совсем недавно были, теперь это только воспоминания о прошедшем сезоне. Знаете ли, снежок тоже, так понимаю, лежит у нас до сих пор здесь, в центре нашего Мурманска.
2: Ну, не снежок, но это такая больше...
1: Изморозь.
2: Изморозь, да, которая скопилась. Надо отметить, что в ближайшие дни все-таки мы пойдем чуть-чуть маленькими шажками на потепление. Единственное, что можно сказать вот про ближайшие там 3 дня, это факт. А дальше уже будет ясно, потому что сейчас кто-то на пятницу предсказывает и 8 градусов с плюсом, и то, что дождь пойдет, и все это заново смоет, помоет. И, ну, понимаете, какие могут произойти катаклизмы после такого дождя, если вдруг опять ночью будет заморозок, то тогда... Когда утро субботы может показаться днем жестянщика. В любом случае, мы вам напоминаем, если вы еще не переобулись, то надо это сделать.
1: Традиционная, да, карусель в этом межсезонье наступает у нас в смысле погоды. А по поводу того, что переобуться, ночи-то все равно холодные. Ночи все равно у нас со знаком минус проходит, поэтому утром на резине с шипами будет передвигаться, мне кажется, куда вернее. Минус 5 градусов в Мурманске прямо сейчас.
0: Круиз-контроль.
1: К обсуждению возвращаемся. Спрашиваем у вас, меняли ли вы родную магнитолу, обращались в сервис или монтировали самостоятельно, и насколько довольны результатом?
2: Денис пишет, менял, но... В итоге, если бы я знал, что мне придется ее разобрать и собрать 6 раз, я бы, наверное, не решился на замену, но выбор был сделан, и сейчас я могу поделиться своим опытом.
1: Вот, собственно, и поделился Денис. Спасибо за сообщение.
2: Ну, надеемся, что в итоге все это хорошо и все работает, потому что я после вот того, как увидел стоимость, прикинул, приценился, поспрашивал второго водителя, надо или не надо, и надо было еще какую-то дополнительную третью сторону услышать, и я старался спрашивать у родственников, знакомых, друзей, у кого уже такая смена произошла в автомобилях, потому что много, давайте так, вот качественные машины, там, 13-й, 15-й, там, 18-й год, они все еще вот по тому, что сейчас мы в салоне видим, очень сильно отстают, да, и многие уже их и поменяли. И, к сожалению, там 50 на 50 по работе всех функций, что заложены вот в новое устройство. И вышла такая статистика у меня, что чем больше функций заложено, тем больше функций из них либо работают, либо как-то косо работают. У кого-то работает навигация, шикарно, вот человек о ней мечтал, но при этом не работает радио. А радио это, в этом устройстве, собственно говоря, это то, что всегда должно быть и было.
1: Ой, как хорошо мы с тобой сейчас подхватились. Я потому что хотел тебе рассказать историю про наших мурманских музыкантов, которые и про автомобили в том числе, но больше про стиль и про музыку. Но вот, чтобы понимать, человек себе выбирал автомобиль по принципу: вот я на таком в детстве в Need for Speed играл,
2: так.
1: Хочу себе привезти ровно такой же.
2: Это мечта, прям.
1: А поехал в Ярославскую область для этого, привез оттуда себе автомобиль и принципиально магнитолу в этом автомобиле не менял. А она была, чтобы ты понимала, с кассетами, до сих пор там остается. Так вот, человек себе со всей России через Авито назаказывал всяких разных кассет, некоторые нулевые, причем в том числе, если какой-нибудь Limp Bizkit или Red Hot Chili Peppers. И сейчас, как в том самом Need for Speed, по Мурманску катается.
2: Ну, главное, чтобы там радио еще было.
1: Ну, я понимаю. Твои принципы.
2: А то, понимаешь, интернет есть, там компас даже есть, а радио, оно есть. Но китайская и не работает.
1: Рассказывайте, вы меняли родную магнитолу, обращались в сервис или монтировали самостоятельно и насколько довольны результатом? 488-448.
2: По дорогам тоже не забывайте. Еще раз напомним, Долина Уюта не работает, светофор. Если заработал, пожалуйста, срочно сообщайте нам.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: собрался налево, не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Окунитесь в атмосферу Востока на выставке продажи товаров из Индии. Порадуйте себя индийским чаем, рисом, специями, натуральной косметикой, товарами для дома и сувенирами. Ярмарка работает с 16 по 25 октября. Павильон Мурман Экспо, Кольский, 51. Без возрастных ограничений. Подробности в группе Мурман Экспо ВКонтакте.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
3: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
4: Будьте на высоте. Компания «Вертикаль Сервис». Аренда и продажа строительных лесов и передвижных строительных вышек. 20-01-15.
5: Geely EX5 гибрид. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 гибрид. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5 уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 гибрид. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geelyomega.ru.
6: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
7: Помочь спасти жизни может каждый.
8: «Тундра Групп» вместе с благотворительным фондом «Алеша» продолжает проект «Доброе сердце». На первых этажах Мурманск-молла и Северного Нагорного найдите инсталляции «Доброе сердце». На них истории детей, которым необходимо лечение. Выберите историю и отсканируйте QR-код, чтобы помочь конкретному ребенку. Или поддержите сразу всех. Отправьте СМС с любой суммой на номер 9112, например, 500 рублей. «Доброе сердце» объединяет, чтобы спасти.
9: Это мы – единственный официальный дилер «Тойота» в Мурманске. Это мы – единственный официальный дилер «Мазда» в Мурманске. Это мы – единственный официальный дилер «Фольксваген» в Мурманске. «Аксель» – новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский, 83.
10: Опять интернет глючит.
11: В танках пинг высокий.
10: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
12: Ваня, помоги! Ты же программист!
13: Как вы мне надоели.
14: Переходите уже на CityLink. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
15: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
10: Вот это CityLink.
0: Круиз-контроль.
4: Выставка-продажа товаров из Индии с 16 по 25 октября. Павильон Мурман-Экспо, Кольский, 51. Без возрастных ограничений.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет. Новинка этой недели.
16: Джаб Джокс и это «The Fate of Time».

0: Нам Кофеин 51 прислал сообщение в мобильном приложении, говорит, прямо сейчас смотрел камеру, не работает еще светофор на долине, и пруф присылает, я тоже позалипал, действительно, пока еще не заработало.
1: Слушайте, ну ссылочку туда можно куда-нибудь сохранить, чтобы подсматривать за городом, что там происходит. Точнее, не за, а в городе. Напомним, о чем говорим. Новые автомобили оснащены функциональными мультимедийными, прям мульти очень сильно. В некотором случае даже перебор с этим мультисистемами. Владельцы более старых и менее технологичных моделей тоже хотят пользоваться всеми благами автомобильной электроники. К счастью, практически любую машину можно оснастить магнитолой, которая тоже будет иметь экран, который можно давить пальцами, не оставляя следов, и другие современные функции. Кстати, я, когда готовился к этой теме, зашел на маркетплейсы. Вы не поверите, просто можно вот такой вот, ну вот такой телевизор. Сережа, сколько я показываю? Прям много,
0: ты да? Ты их показываешь, как хороший рыбак.
1: Диагональ, вот такой, вот как лещ в диагонали телевизор можно воткнуть вот просто, если у вас дырочка есть для магнитолы. Вы представляете? Но есть нюансик. То есть, это вот такая штука туда так, ее воткнул, как будто бы это все легко, да? А здесь такой экран у тебя. Он, понятное дело, всю остальную панель вот в этих машинах, куда еще такие где еще такие дырки оставались, закроет. Но под каждую модель китайские инженеры придумали какие-то вот кривые есть. Есть, ты втыкаешь, а у тебя экран, он такой прям под углом или протекающий куда-то. В общем, штук я насмотрелся. Я думал, там все достаточно просто и легко, но эта тема интересная, поэтому у нас к вам вопросы.
0: Спрашиваем в круиз-контроле, вы меняли родную магнитолу, обращались в сервис или монтировали самостоятельно, насколько довольны результатом? И вот в тон твоей истории нам еще одно сообщение оставляет Кофеин 51, уже по теме круиз-контроля. Магнитолу менял друг в Лансере, вроде доволен, но сам говорит, чем больше заплатил, тем лучше будет качество. Даже накладки вокруг магнитолы с разной ценой и качеством продаются, у него тьфу-тьфу-тьфу, вроде все работает, но зато теперь он в дороге смотрит кино. Я не одобряю, но смотрю вместе с ним.
1: Ну, такая себе замена. С одной стороны, ты вроде как бы хочешь быть современным, а с другой стороны, про безопасность в таком случае можно и забыть. Есть же фильмы, которые ты вот, знаешь, так, на дорогу туда, потом хопа, и все. И приехали.
0: Не хотелось бы, да, чтобы именно это было отражено в протоколе. Да?
1: Раньше можно было только заснуть, а теперь засмотреться.
0: Нам еще Игорь оставил комментарий, говорит, что ничего паять не надо, встают как родные и ссылочку прикрепляет.
1: Ага. Ну вот если по этой ссылке, да, наверное, есть специализированные компании, которые занимаются именно этим, и это круто, это выход, потому что но это, с одной стороны, выход, с другой стороны, некое ограничение. Да они же все равно делают. Вот смотри, тут модели есть. О, давай зайдем, Mitsubishi, посмотрим. Что они там предлагают? На М ищи.
0: Спасибо.
1: Так, Mitsubishi долго открывает. Не хочешь, что ли? Вот. Новинки, а цена? Нет тут цены пока что.
0: Нужно выбрать модель автомобиля.
1: А, модель Outlander выбирать.
0: Пожалуйста.
1: Так, это прям онлайн-казино у нас тут получается. Что? Новинки, новинки, их не видно. Ну, на любую давай будем тыкать и смотреть, что там происходит. 8 гигов 256, насколько пишут авторитетные издания, что это крайне мало. Вот она. Так выглядит. Выглядит, конечно, серьезно, потому что вот эта новая магнитола в себя включает прям кусок панели. Притом достаточно серьезно. Это практически она опускается к замочной скважине ключа запуска. Представляешь, вот туда, налево. Она заменяет собой часть рамки кондиционера и всей климатической системы. Ну, это любопытно.
0: Но цен по-прежнему нет.
1: Но цен по-прежнему нет. Вот что там с ценами? Ну, это мы будем дальше разбираться. Что, даже если найдем, говорить вам не будем, чтобы не рекламировать. А так, порядок цен там, конечно, вот как я и говорил, на маркетплейсе. Я не думаю, что на этом сайте там от 8 что-то есть. Mm-hmm. Но вот на маркетплейсе после, скажем, 30, количество моделей уже начинает уменьшаться. А так, между 8 и 30, вот там вот пруд-пруди еще нужно выбрать. И, к сожалению, когда вот по поводу разъемов, что ничего паять не надо, вот на этом сайте, очевидно, там все, что, как говорится, мама-папа. воткнул, и все готово. А когда... Но не нравится. Вот, допустим, мне такой дизайн не нравится. Я хочу, чтобы она была у меня вертикальная. Ее тоже можно найти. Но тогда паяльнички.
0: В утреннем круиз-контроле хотим узнать, вы меняли родную магнитолу, обращались в сервис или монтировали самостоятельно, и насколько довольны результатом? 488-448, группа ВКонтакте, мобильное приложение, и за дорогой тоже следим.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Снова в Мурманске выставка-продажа товаров из Индии. Ароматный чай и специи, рис басмати, аюрведическая косметика, украшения из натуральных камней, одежда и аксессуары, текстиль и сувениры. 16 по 25 октября. Павильон Мурман-Экспо. Кольский, 51. С 11 до 19 часов. Без возрастных ограничений. Подробности в группе Мурман-Экспо ВКонтакте.
2: Круиз-контроль.
3: Мама, смотри, я плыву!
4: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20-20-60. Героев рыбачьего дна.
5: В поисках новой «Тойоты», «Фольксвагена», «Ниссана» или «Мазды» отсутствие официальных дилеров не проблема. Автосалон «Автоплаза» – это широкий выбор новых автомобилей европейских и азиатских брендов в наличии и на заказ с гарантией и по отличным ценам. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Транспортная 12Б. Телефон 20 21 41.
6: События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
7: Без возрастных ограничений.
8: Белая пятница в Теннет. Рекордная выгода до 600 тысяч рублей на полноприводный Теннет Т7.
9: Только 2 недели.
8: Только чистая выгода и удовольствие от покупки нового авто. Обменяйте свой автомобиль на новый, и ваш Теннет станет еще доступнее.
9: Успейте воспользоваться специальным предложением.
8: Автомаркет Теннет Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-30.
10: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «Барс». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «Барс» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-10-92, 8-911-060-10-92 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
2: Круиз-контроль.
1: Выставка-продажа товаров из Индии с 16 по 25 октября. Павильон Мурман-Экспо, Кольский, 51. Без возрастных ограничений.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Круиз-контроль обсуждаем сегодня. Вы меняли родную магнитолу или нет? Обращались в сервис или монтировали самостоятельно? И насколько довольны результатом?
1: Да, и по дорогам, конечно, собираем информацию. Доброе утро. Кто у нас есть на связи?
2: Доброе.
1: Как зовут вас? И вы с чем к нам?
2: Евгений, а вот по теме.
1: Давайте.
2: Менял магнитолу в двух машинах. Ну, моей супруги. В одной магнитола была, грубо, за 8 тысяч. Вот. Во второй за 36.
1: Ничего себе. Разница.
2: Ну, так получилось.
1: Дайте угадаю, в вашей машине, естественно...
0: За 8, конечно.
2: А вот тут не угадали. В моей получилось за 36.
1: Случайность.
2: Ну, вообще случайно. Я не специально так получилось. А вывод, на самом деле, простой. С этими магнитолами... Ну, тут вот не с экранчиком, все там с навигацией, с какими-то функциями новыми. Разница в цене большая, а по функционалу разницы как бы, ну, практически никакой. Единственный у нас нюанс то, что подешевле, но она чуть-чуть такая, слегка подзаторможена, вот и все. То есть не так, ну, активно быстро работает, как с телефонами.
1: Ага, подешевле, вот, соответственно, он не летает.
2: Он такой... Да, он тупенький, вяленький, но свою функцию выполняет. Как бы с магнитолами то же самое. И функция работает тоже как бы адекватно. То есть и навигация, и все остальное, все работает. И камера работает. А причем самое интересное, что на моей за 36 штатная камера, которая, ну, в комплекте штат, ага, умерла через неделю.
1: Евгений, спасибо. Я думаю, чтобы это совсем не разочароваться в смене магнитолы. Давайте закончим на этом.
0: Как будто наш слушатель рассказывал сейчас про солиста группы «Корни». Он, конечно, вяленький, но свою функцию выполняет. Нам Елена еще написала, кстати, очень классный комментарий в группе во ВКонтакте. «Работаю на маркетплейсах», говорит Елена. «Как раз занимаемся продажей магнитолы комплектующих. Магнитолы делаем на заказ. Много лет работаем с одним и тем же заводом в Китае. Перед продажей проверяем каждую. Большая просьба и наша боль. Устанавливайте, пожалуйста, в толковых сервисах. Ребята покупают магнитолы, потом непонятно где, с кем и как устанавливают, а виноваты мы».
1: Слушайте, ну да, по отзывам так и получается. Что, давайте прервемся сейчас на небольшую музыкальную паузу, а потом мы еще вернемся, послушаем, у нас в запасе есть Александр, с ним разговаривали за эфиром, ну и постараемся какие-то итоги этой темы подвести.
3: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio 488-448.

0: Бланчик 13-го. Сломалась одна магнитола, как бы начала жить свою жизнь, там включалась, не включалась. Заказал китайскую Теус, единственно, обрезанную, без задней камеры. Ну, потом пожалел, надо было полную комплектацию брать, там чуть дороже стоило. Посмотрел я видеоуроки, начал все делать, пришла и панелька, и все, и магнитола, надо чуть панельки подрезать, паять нужно было. Заказал дополнительный шлейф, потому что он не идет в комплекте. В конечном результате все там собирал, ставил, что-то у меня так как-то горевастенько все становилось. Ну, в принципе, становилось. Короче, я боролся с ней, наверное, в течение недели. В конечном результате пришлось обратиться к профессионалам. Ну, это хорошо, что я обратился, паренек, классно, что сделал буквально там за час.
1: Вот такая скорость. Это, кстати, приятно, что за час все сделано. Хотя, может быть, потому что уже и до этого неделю работу проводили. Александру спасибо за комментарии. Алексей еще у нас пишет: всем мультимедийный привет. На мини-внедорожнике не просто менял, а менял комплексно. Шумка шумов, три слоя с полным разбором салона, замена динамиков на классные с неодимовыми магнитами и, конечно, премиум устройство Теус CC4 Pro с отдельным звуковым процессором и оптическим выходами для возможного улучшения в дальнейшем. И спрашивают, что скажут спецы, лайк или не лайк?
2: Ну что, Макс, скажешь?
1: Лайк, человек запарился. А вопрос только, самостоятельно или кто-то еще помогал? Потому что, пожалуй, это самый главный вопрос сегодняшнего эфира, на который мы получили ответ непосредственно от людей, продающих те самые магнитолы. Ребята просят, еще раз можно прочитать этот комментарий, просит у нас Елена: ребята, покупающие магнитолы, устанавливайте в толковых сервисах. Вот еще бы ссылки нам на толковые сервисы, было бы совсем круто. Потому что мы получаем...

0: Евгений еще и подчеркивал, что камера заднего вида на той, что за 36, умерла раньше.
1: Спасибо вам за ваши звонки, за ваши сообщения. Напоминаем, что обсуждение продолжается без нашего участия в группе ВКонтакте Power Hit Radio. Там же, кстати, будет выложена запись эфира, если вдруг вы пропустили, а очень хочется послушать эфирные сообщения,
0: да,
1: наши рассуждения.
0: Если есть это номера, может быть, или как-то контакты какие-то толковых специалистов по установке, туда тоже закиньте. Это будет полезно, надеюсь, кому-то. Потому что вот так приобрел, разочаровался, и потом совсем уже неприятно ездить в автомобиле. И обратно возвращаться. Иногда бывает нечего возвращать. Ты так и вытащил старую магнитолу.
1: Давайте напомним еще про дорожную обстановку, информацию. Спасибо нашему слушателю. Кофеин 51 поделился с нами ссылочкой на веб-камеру, которая выходит прямо на светофор Долины Уюта, на остановку, который до сих пор не работает. Следим за этим в прямом эфире.
0: Второй день пошел.
1: И, кстати, отдельная благодарность водителям, кто на этом участке дороги проезжает, потому что сколько раз я не открывал, как только появляются пешеходы на переходе, тут же притормаживают и троллейбусы, и большие автомобили, и легковые пропускают пешеходов вообще по мановению палочки.
0: Смотрите, еще на дорогах, понятное дело, местами скользко, так плюс, и к тому еще и солнце у нас выходит. Это дополнительный, конечно, негативный фактор, который может повлиять на дорожное движение в городе, но, к счастью, сегодня нам о каких-то проблемах не сообщали. За что большое спасибо тем, кто остался дома на непереобутых машинах.
1: Спонсор программы представляет выставку продажи товаров из Индии с 16 по 25 октября в Мурман-Экспо. Индийский чай, рис, специи, натуральная косметика, текстиль, украшения, товары для дома, сувениры. Павильон Мурман-Экспо, Кольский 51, без возрастных ограничений.
0: Так, ну что, Сережа, в программе «Круиз-контроль» мы с тобой на две недели попрощаемся.
1: О, да.
0: Сергей у нас едет на юг. Кататься, спать в палатке, очевидно. Кататься на автомобилях. Единственный минус, что все они будут зеленые.
1: Спасибо, Макс.
0: Да, две недели вместо Сергея будет Вячеслав Каверин. Так что просим любить и жаловать. Ну, Слава прекрасно заменяет Сережу. Ну, Сереж, мы тебя ждем.
1: Спасибо, Макс. Спасибо всем, кто
0: продолжает. Как раз с корабля на бал вернется на день рождения Power Hit Radio.
1: Ну, и мне сейчас будут приятные два часа, надеюсь, как и у вас, потому что Катя Новикова уже в нашем офисе совсем скоро появится в эфире на 104.5.
2: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
3: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
2: Будильники помогают проснуться, но чаще всего они просто мешают спать. Двое против сна. Лучше будильников. Let's go.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: 11 класс – это настоящий марафон на выживание, причем и для родителей, и для детей. Как сделать так, чтобы мозг выпускника школы работал на 100%? Об этом программа «Две минуты с пользой». У микрофона Соня Баженова. Здравствуйте. Волшебной таблетки для памяти не существует, конечно. И чтобы помочь мозгу ребенка запоминать объемы информации и не сломаться от тревоги, нужно настроить его базовую биомеханику. Это всего 4 правила, о которых нужно договориться между собой в семье и каждому с собой, безусловно. Вы эти правила знаете, просто забыли. И первое – это сон. Мы привыкли думать, что зубрежка до 2 часов ночи – это признак старательности. Но с точки зрения нейрофизиологии – катастрофа. Информация, которую ребенок учит утром с учителем, днем с репетитором, сначала попадает в кратковременную память, и только ночью, в фазе глубокого сна, мозг физически переписывает эти данные в долговременную память, то есть формирует новые нейронные связи. Если сна меньше 7-8 часов, мозг просто нажимает кнопку «Отмена», и половина выученного вчера стирается. Так что давайте рассматривать сон именно с этой точки зрения. Сон не отдых, а активный процесс обучения, но при условии соблюдения его хронометража. 7-8 часов, напомню. А второе правило – это движение. Когда подросток сидит 10 часов за партой и компьютером, кровоток замедляется. Мозг банально недополучает кислород. Но главное, во время физической активности в наших мышцах вырабатывается специальный белок – BDNF или BDNF. Нейротрофический фактор мозга. Это буквально удобрение для нейронов. Он заставляет клетки мозга расти и образовывать те самые связи, которые нужны для запоминания сложных формул. Полчаса быстрой ходьбы вечером, танцы или легкая пробежка дадут для подготовки к ЕГЭ больше, чем лишний час сидения над учебником. Правило номер 3 тут чуть посложнее. Нужно исключать скрытые дефициты. Прежде чем ругать ребенка за невнимательность или лечить тревожность, проверьте базовую биохимию. Часто под маской усталости от учебы скрывается банальная физиология, какой-нибудь скрытый железодефицит. Если, например, у девочки низкий ферритин, ее мозг живет в состоянии постоянного кислородного голодания. Какая тут память, если нет сил даже встать с кровати? Неплохо бы сдать ТТГ. Щитовидка – это педаль газа нашего организма. При ее гипофункции все замедляется, включая мышление. Ну и наше все – витамин D. Только с ним нервная система работает стабильно. А вот четвертое правило – приятное и понятное больше всех остальных. Это режим «ничего не делания». Да-да-да. В нейробиологии есть понятие дефолт-система мозга. Это сеть зон мозга, которая включается, когда мы ничего не делаем, просто смотрим в окно, гуляем без наушников, лежим на диване, мечтаем. Именно в эти моменты мозг раскладывает по полочкам загруженную в него информацию и находит креативные решения. Если каждую свободную минуту школьник листает ленту соцсетей, его мозг не отдыхает, он продолжает потреблять информацию. Тревога растет, а фокус внимания падает. Каждому человеку нужно официальное, легальное время для безделья каждый день. И не ищите волшебных стимуляторов. Следите, чтобы дети ложились спать до полуночи, гуляли пешком, ели нормальную еду, особенно сложные углеводы и рыбу, и проверьте анализы ребенка. И главное, будьте на его стороне. Оценка на экзамене не определяет жизнь, а родительская поддержка важнее любых репетиторов. Сил вам и вашим будущим выпускникам. Соня Баженова, «Две минуты с пользой».
1: «Две минуты с пользой».

0: Сегодня вторник на календаре, но при этом рыбные истории сейчас будут в нашем эфире.
1: А может, четверг? Нет, на четверг отложим. Но нет, давай лучше сегодня тогда рассказываем.
0: Эти истории в своей сумке принесла нам Катя Новикова. Ну что, рассказывай.
1: Да, друзья, всем доброе утро. Значит, если вас коллеги угостили чем-то вкусным, не забудьте это вытащить по приходу домой. Что, собственно, не произошло со мной. Вчера Сергей Сачков нам тут эту самую партию вкусной воблы, да? Вобла же это...
0: Нет, это... Давай так, вобла, я думаю, пахнет гораздо деликатнее. Это что-то вот речное такое прям забубенное.
1: В общем, какую-то классную рыбу нам принес. Мы, конечно, я не знаю, как другие мои коллеги, но я взяла себе хвост, значит, красивенько его упаковала и благополучно забыла в своей сумочке до сегодняшнего утра.
0: А
1: дальше вы все понимаете, что произошло сегодня утром.
0: Ну, у тебя шикарная новая сумка, Екатерина.
1: Ну да, и теперь там лежат 2 чайных пакетика у меня. Причем я думала, знаешь, какие положить, с бергамотом или с ромашкой. Решила с бергамотом, а не поядренее. Ну и потом в машине-то ехали, я говорю, слушай, ну мужу говорю, ну вы же слушай, у меня пахнет из сумки. Ну что? Он такой, ну ладно, на. И вот это вот, ну я не знаю, как это называется. Ну извини, вонючку, которую держат в машине.
0: Ты знаешь, в компании обсуждения вместе с вяленой рыбой слово вонючка неуместно.
1: В общем, одна вонючка заменила другую вонючку. И сейчас там уже налаживается, знаете ли, микроклимат моей сумки.
0: Да, пускай у вас тоже, если вы уже на рабочем месте. Одна вонючка, как говорится, другую тоже заменяет.
1: Да,
0: и не грейте рыбу в микроволновке.
1: Ни в коем случае.
0: Главный офисный завет. Давайте про этом сегодня будем помнить на старте нашего шоу. Двое против сна. Катя Новикова.
1: Сергей Сачков.
0: Спасибо тебе за эту историю.
1: Да, всем доброе утро, друзья.
0: А мне спасибо за рыбу, да.
2: Ваша стереопара. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
3: Рогозерская, 34А.
2: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
4: До конца года купите новостройку в Мурманске с агентством недвижимости «Риэлт-сеть» по цене застройщика. И воспользуйтесь бесплатными сервисами. Ипотека под ключ, юридическая поддержка, приемка квартиры у застройщика. «Риэлт-сеть». Сделки под ключ с 2000 года.
5: Кредитование осуществляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Рамный внедорожник «Тэнк-300» с выгодой до 1 миллиона рублей. Только до конца месяца. У официального дилера «Тэнк Аксель». Почувствуйте характер «Тэнк». Приезжайте на тест-драйв. Звоните 79-400. Кольский проспект, 83. Не оферта. Предложение ограничено.
7: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
8: 488-442.
0: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
9: April Girl, lift me up.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Представляешь, мне вчера звонила подружка, она уехала в командировку в Воронеж. А там знаешь сколько? Плюс 22.
2: Ну, а тем временем...
1: Плюс 22.
2: Екатерина, сосредоточимся на том, что у нас минус 5 градусов, сообщает нам сайт colgimer.ru. При этом термометр в студии Power Hit Radio говорит, что уже минус 3,5. Идем мы с вами на постепенное потепление. Обещает нам прогноз, что сегодня днем будет у нас ровно 0 градусов.
1: Слушай, ну картинка за окном прямо такая настоящая зимняя, где-нибудь такая мартовская, наверное, бесснежная. Прям чувствуется, что мороз и солнце, день чудесный.
2: Главное не обманываться, потому что в марте мы ощущаем уже приближение весны и скорого тепла, а здесь у нас все, наоборот, только начинается. Не разгорается, а наоборот, все постепенно угасает, консервируется и в спячку впадает. Для любителей Воронежа, таких как Екатерина, порадуем тебя новостями, которые в грядущую пятницу, возможно, у нас случатся, обещают, потому что в Мурманске в завершении рабочей недели плюс 8 градусов.
1: Да, не верю, слишком далеко строить такие прогнозы не хотелось бы, действительно. Если бы вот закрепилась такая погода, как сейчас, мы бы могли избежать вот этого слякотного мерзкого периода.
2: Да, некоторые еще бы на экскурсию бы наконец-то бы сходили.
1: Кстати, мы не сходили.
2: Да, естественно, ну, ты могла не уточнять. А сегодня в течение дня обещают нам вот такие минусовые значения, небольшие, в районе 0. Солнце будет сегодня шикарно подсвечивать этот вторник.
1: Солнцезащитные очки. Доставайте.
2: Ты знаешь, да, я прям вот хочу стоять щуриться, чтобы мне от этого было хорошо. В Мурманске у нас минус 3,5 прямо сейчас. Ветер юго-западный тоже 3,5 метров в секунду. Вокруг одних и тех же цифр мы здесь вертимся. И в такой погоде в течение этого вторника будем оставаться.
0: У них всегда один день недели – трындельник. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
1: Районы и кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
2: Всем привет, с вами Максим Байков. На рынке вторичной недвижимости Мурманска квартиры с ремонтом пользуются спросом. Но это не массовый тренд, а востребованная опция для определенной аудитории, говорит эксперт программы Константин Винзовский.
3: Квартир с ремонтом вообще в целом на рынке, конечно, становится больше. Ремонт разный, где-то профессионально сделанный, где-то люди сами делают. Ну, как минимум, какой-то вот такой основной набор – это сантехника, замена окна, дверки. Встречается очень часто. Красивых ремонтов, классных, со вкусом, такие дизайнерские. Даже пускай они в каком-то стандарте уже сделаны, там серый цвет, двери с черными ручками, черная сантехника, какие-то вот такие скандинавские решения дизайнерские. Это, конечно, встречается, но не массово.
2: Такие варианты выбирают в первую очередь те, кому важно сразу заехать и жить, не откладывая деньги и время на ремонт.
3: Так захочешь купить красивую квартиру, приятную, свежую, новую или немного бывшую в употреблении, какой-то недлительный период, ну, конечно, их очень мало. Именно поэтому однокомнатная без ремонта стоит там 3500, а однокомнатная с ремонтом стоит 5200, 5500, может быть, в зависимости от наполнения по оборудованию и по качеству ремонта. Квартиры есть, но их все равно все так же немного. Потрепанные ремонты 10, 15, 20 лет, они тоже встречаются, и это все равно преимущество, потому что многие капитальные вещи, связанные с заливкой полов, штукатуркой стен и так далее, тоже большая работа, и это дает преимущество квартире.
2: Как отмечает Константин Винзовский, многие владельцы такой недвижимости прислушиваются к советам экспертов и перед продажей делают косметический ремонт.
3: Например, обои не актуальны сегодня, но они все под окраску. Можно взять, пригласить маляров профессиональных, все открасит, где-то плинтуса поменять, еще что, ручечки там освежат. Конечно, покупатели однозначно на это положительно реагируют. Никто не хочет, но я не знаю таких, кто прям очень сильно жаждет что-то ремонтировать. Если есть возможность найти по своему вкусу квартиру с хорошим оборудованием и за нее переплатить разумные деньги и купить ее, конечно, таких людей очень много. Спрос на такую недвижимость высокий. Он есть, потому что квартиры без ремонта все равно надо ремонтировать. А ремонт сегодня дорогой и в части самих рабочих, и в части самих материалов, и времени, конечно, сегодня тоже это очень ценится.
2: Отмечу, рост количества отремонтированных квартир в последние годы был обеспечен и за счет предпринимателей, занимающихся флиппингом. Это бизнес на перепродаже недвижимости после ремонта, но налоговая реформа оказала сдерживающий эффект на флиппинг. Подробнее об этом поговорим в следующем выпуске.
0: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
1: Встали, проснулись, потянулись. Двое против сна уже в ваших радиоприемниках.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Люблю я пиццерийку в середине месяца. Все по-настоящему. Приходишь сам и забираешь пиццы со скидкой 20%. И так каждое 15-е число. 20% скидки на пиццы от пиццерийки. Предложение не действует на наборы и не суммируется с другими акциями. Пиццерийка.рф.
2: Будьте на высоте. Компания «Вертикаль Сервис». Аренда и продажа строительных лесов и передвижных строительных вышек. 20-01-15. 20-01-15.
3: События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
4: Без возрастных ограничений.
5: Хотите, чтобы машина служила надежно? Доверьтесь СТО «Автопорт» на Рогозерской, 20. Сертифицированный ремонт легковых автомобилей, подвески, тормозных систем, шиномонтаж и развал схождения. Наши преимущества. Диагностика подвески бесплатно. Гарантия на запчасти год. Срочная диагностика в день обращения. Готовьте авто к зиме заранее. 78-51-50.
6: Можно долго сравнивать. Можно искать что-то еще. А можно просто выбрать. Хавейл. Комфорт. Стиль. Технологии. Все уже на месте. Вам остается только сесть за руль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-30.
7: Вот она, рыба вашей мечты.
8: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
7: Вкусно и полезно.
8: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
0: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу.
9: Катя Новикова и Сергей Сачков.
0: Двое против сна.

0: Золото чарта.
1: Спонсор рубрики ООО «Касание». Массажная студия «Философия тела» – место, где осень становится временем для любви к себе. Сомова, 11.
2: Отправляемся прямо сейчас с вами мы на архипелаг. Расположен он в Карибском море. Известен как популярное такое направление для яхтинга и курорт с белоснежными пляжами. Все там красиво и замечательно.
1: Такие архипелаги бывают, да?
2: Бывают такие архипелаги, но вообще такое пиратское прошлое есть у этого местечка. Острова служили убежищем как раз-таки для пиратов Карибского моря. Да, здесь популярные на этих островах оладьи. Пекут их из моллюсков. Называются они конг. И олимпийский рекорд тоже установлен. Жительница этих островов, ее зовут Анна Абернати, известна как бабушка санного спорта. Самая возрастная женщина-атлет, которая принимала участие в зимних олимпийских играх.
1: Я важно уточнить, в слове санный спорт одна «с».
2: А слово «сани».
1: Спасибо.
2: Ага. Так, значит, нет рек на этих островах, поэтому нехватка пресной воды, но там все еще уже давным-давно решили специальными установками. Но вообще там живут очень дружелюбные люди, несмотря на пиратское прошлое. На островах принято здороваться с каждым встречным, даже незнакомцев. А прямо сейчас, в ноябре, на этих островах штормовой сезон и велика вероятность урагана. Но чтобы нас не унесло, давайте оставаться здесь. Ну и послушаем, что же происходит у нас на Виргинских британских островах.
1: А там нас с тобой поджидает солнечный хип-хоп, как называют его. Музыкальные критики и наши не старые, но добрые знакомые, которые зовут Джесси Джей, хип-хоп-артист B.O.B. с треком из 2011 года. Такая песня «Юбиляр». Дело в том, что с 2011 года уж 15 лет прошло.
2: Песня «Юбиляр» звучит, как вы знаешь, да, «Песня года» Ангелина Вовка.
1: Ну, что-то из, как будто из Ирины Аллегровой.
2: Вот, но немножко, да.
1: Но нет, ты знаешь, есть и другая приятная музыка, которой тоже вот какие-то ровные годы исполнились. А песня называется это «Price Tag» и рассказывает нам о том, что деньги, это, конечно, говорит хорошо так нам, Джесси Джей, но все-таки не главное и не самое важное в жизни. Готов поставить свой автограф под этим и послушать прямо сейчас Джесси Джей и B.O.B. «Price Tag» сегодня у нас на первом месте в музыкальном чарте. Где?
2: Британские Виргинские острова.
1: Не расслабляйся никогда, Екатерина.
2: Нет.

Спонсор рубрики представляет массажную студию «Философия тела». Здесь внимательно относятся к каждому и подбирают индивидуальную программу восстановления сил. Медицинский массаж и общий массаж тела «Стоун массаж» горящими камнями. 70-25-35. Медицинские услуги возможны, противопоказания необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Как провести вечер, чтобы потом всю неделю улыбаться? Сходите в театр.
2: Мурманский областной театр комедии и сатиры приглашает.
1: Классика, Ханума и «Здравствуйте, я ваша тетка» в Коле, в Кольском районном центре культуры. 31 октября и 22 ноября. Ханума, 19 ноября. «Здравствуйте, я ваша тетка» в Мурманске, в ДК «Судоремонтник». 12 декабря. Ханума, 25 декабря. «Здравствуйте, я ваша тетка». Отличная игра и море позитива гарантированы. До встречи в зрительном зале.
3: Для лиц старше 12 лет.
0: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
4: Geely City Ray – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geelyomega.ru.
5: Аппарат! Мама рада! Охраняет нас Армата!
6: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
7: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
8: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
9: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
8: Почему?
9: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
10: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 707-105. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
8: О, мастер уже пришел.
11: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «БАРС». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «БАРС» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-10-92, 8-911-060-10-92 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
12: Ваша стереопара. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Фактомат.
1: Нам старец ПТЗ только что прислал сообщение в мобильном приложении, но мы его все зачитывать не будем, прибережем до нашего прогноза погоды, пускай настоится немножечко. А прямо сейчас призываю вас звонить к нам в студию 488-448, потому что у нас на кону фирменный шопер Power Hit Radio. Готовимся вот таким образом мы к нашему наступающему дню рождения.
2: Да, и причем если вы станете победителем, у вас будет даже возможность выбора, друзья, потому что шоперов у нас на самом деле 5 вариантов.
1: Серьезно, даже выбирать можно?
2: Конечно.
1: 488-448. Хотя бы ради этого можно в студию дозвониться. Будем с вами, как всегда, обсуждать события сегодняшнего дня. Уж 13 октября у нас на календаре. Давайте узнаем, кто к нам дозвонился в наш первый раунд. Доброе утро.
2: Здравствуйте. Как вас зовут? Алло. Алло.
1: Как настойчиво, Екатерина. Ты требуешь нашего общения. Ну нет, у нас какие-то сложности со связью. Просим вас перезвонить 488-448. И сразу же к нам еще один звонок. Здравствуйте вам.
2: Алло.
3: Добрый день.
1: Добрый вам.
3: Еще раз.
1: Как вас зовут?
3: Евгений.
1: Евгений, здравствуйте. Ну что, будем с вами говорить про события сегодняшнего дня. От вас только да или нет мы хотим слышать, но если какие-то комментарии еще попутные будут, они тоже, если что, не возбраняются. Желаем вам удачи.
2: Да,
1: ваши
2: удачи
1: секунды
2: вам, Евгений.
1: Стартуют прямо сейчас. Поехали. По народному календарю Михаил Соломин. И сегодня, это если что чистая правда, в этот день молодые бабы сжигали свои соломенные постели. Верите в такую примету?
2: Бабы жгли постели из соломы.
3: Да, почему нет?
1: А жгли. Я тоже так думаю, конечно. Верили, что хранит это их от недоброго сглаза. 13 октября, день Колумба. И из своей экспедиции Колумб однажды привез кровать-гамак. Может такое быть? Соглашайтесь.
3: Да.
1: И правильно делаете. Именно Христофор впервые устроил подобные спальные места на своем же корабле. Северный вопрос для вас. В этот день родился Иван Ярцев, начальник театра Северного флота в 60-е годы. Ну а сам театр до 46-го года жил в Полярном.
2: Театр
1: да
2: Северного
1: или нет?
2: Флота из Полярного.
1: Как считаете?
2: Могло быть такое?
3: Думаю, что да.
1: Такой, да, там была, потому что главная база нашего Северного флота. Потом она переехала, и с ней, собственно, и театр тоже. Но сначала был в Мурманске в доме офицера в росте. 1675 год. Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы. В то время карманные часы предпочитали мужчины. Верите в такое?
3: Да.
1: Наручные считали скорее украшением. Их предпочитали женщины. А что им нравится, у нас знает об этом Мел Гибсон. В 1884 году Гринвич утвержден как место прохождения нулевого меридиана. Мурманск живет быстрее Гринвича на 8 часов. Да или нет?
2: Или меньше. Или на 8. Или больше. Ну да или нет?
3: Думаю, нет.
1: Конечно, только на 3 часа, впрочем,
2: все
1: как
2: верно.
1: И Москва. 103 года назад столица Турции была перенесена из Стамбула в Анкару. Над этим не сомневаемся. А столица Канады – это город Оттава. Да или нет?
2: Канада – Оттава.
3: Да.
2: Да.
1: Не Ванкувер и даже не Торонто. Успеваем еще. В этот день родился режиссер Марк Захаров, и это он снял фильм «Необыкновенное чудо». Все верно?
3: Верно.
1: Чудо было самым обыкновенным. Все-таки успели последний вопрос.
2: Давайте.
1: 102 года со дня рождения актера Савелия Краморова. И в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» это он исполнил роль феодального дьяка. Был такое?
2: Ну, вспоминайте.
1: И соглашайтесь. Да,
2: да и
1: чего ж
2: такое?
3: Ну, мне всегда лучше помочь с тобой.
2: Ну, да. Дьяк, феодальный. Ну, тогда или нет?
3: Да.
2: Ну и да.
1: Это он представлял икру заморскую,
2: конечно,
1: баклажанную.
2: И другие явства на столе царя. Что у нас получается? Всего лишь одна промашка, Евгений. У вас 7 правильных ответов. Вы большой молодец.
1: Это прям заслуженные аплодисменты. Оставайтесь на линии, пожалуйста, потому что Катерина вас будет еще кое-какие подробности личного характера уже расспрашивать.
2: Уполномочена.
1: Да, для того, чтобы через час огласить, кто же стал обладателем фирменного шопера от Power Hit Radio.
0: Фактомат.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
3: Я успел чихнуть за эфиром, это означает, что выпуск новостей сейчас сложится абсолютно точно. По крайней мере, я к нему готов полностью.
4: Ну вот и прекрасно, по-другому и быть не может. Но начнем, знаете, с чего? С того, что в правительстве Мурманской области обсуждали тему жилищного строительства в нашем регионе. За 7 лет, некоторые цифры вам сейчас расскажу. За 7 лет, а вот многоквартирного жилья вырос более чем в 3 раза, индивидуального строительства почти в 7 раз. Ну и основной объем сейчас находится в стройке. Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис. Только за 8 месяцев этого года, 2026-го, по ВОДу, который установлен федеральным центром, выполнен, вот, вернее, как это сказать? Что же я говорю такое? План по ВОДу жилья выполнен на 107%. Просто я не верю в эти цифры, поэтому вот есть такие у меня моменты. Спрос, кстати говоря, на недвижимость привел в регионы крупных застройщиков, и в среднем порядка 60% квартир уже раскуплено. Вот такая информация прозвучала в правительстве. И это пока еще на этапе стройки многоквартирных домов. Сейчас возводится 25 многоквартирных домов, 170 тысяч квадратных метров жилья. Дома строятся и в Мурманске, и в Коле Кольские огни возводят. И также идет разработка котлована в Кировске. Планируют строительство домов в Мончегорске. В общем, охват полный всего нашего региона. Подписаны соглашения о намерениях и планируют строительство двух комплексов в Североморске, а также перспективные площадки уже есть под новые дома, под новое строительство в Апатитах, Кандалакше, в Оленегорске. Напомню, что на прошлой неделе заключили соглашение также о намерениях на возведение нового жилого комплекса в Мурманске. Должен он возможно, что он появится, поскольку это соглашение только о намерениях, на улицах Скальная и улица Маклакова в этом районе. Ну и также в планах строительства жилищного комплекса еще одного в Мурманске на улице Шабалина. Ты представляешь, знаешь, какие масштабы?
3: Я хотел тебе сказать, знаешь, про какое строительство на улице Зеленой, которое у нас очень активно ведется, на финальной стадии она уже...
4: Там, кстати, я давно не была.
3: Строительство, угу. Я просто проходил буквально, да. Вот на прошедших выходных, тоже там давненько не бывал. Так вот, я всегда думал, когда у нас вот стройка начинается в Мурманске, особенно такого большого жилья, думаю, ну у нас же нет места вообще в городе. У нас Мурманск застроен вообще. Я прохожу такой, действительно, вот здесь же, под носом, пустырь был всю свою жизнь. Я настолько к нему привык, что даже эту локацию не рассматривал. А есть знающие люди, которые тыкают пальцем и говорят, вот тут будет хорошо, и правы оказываются.
4: И еще в продолжение темы о строительстве жилья в Мурманской области начнут предоставлять доступное арендное жилье. Врачи, учителя, инженеры и другие востребованные специалисты, а также молодые семьи смогут получить квартиры с ремонтом и мебелью по цене заметно ниже рыночной. Глава региона об этом сообщил. И с этого года на Арктику распространили программу, которая уже показала себя на Дальнем Востоке. Государство покупает новые квартиры у застройщиков и сдает потом их определенным категориям граждан, жителей. И арендатор вносит лишь треть платы на федеральном уровне. Для Мурманской области выделено более 260 квартир в новостройках, как раз-таки в Мурманске и в городе Кола. Заселение планируется уже в четвертом квартале 2027 года.
3: Идея, что называется, не новая, потому что весь Мурманск, когда он, в принципе, застраивался, было так называемое ведомственное жилье, то есть конкретная компания, корпорация строила для своих будущих сотрудников.
4: Например, судоверфь.
3: Например, еще вот у нас есть Ленина 61, так называемая

0: Дом специалиста.
1: Да.
0: Вот, и как раз-таки в свое время для инженеров, врачей, для всех тех, кто готов был переехать жить и работать на крайнем севере, был построен такой, ну, действительно шикарный дом на проспекте Ленина, 61. И вот, кстати, еще к разговору про врачей. Театральный бульвар 9. Первый каменный жилой дом в Мурманске, который очень так притаился в чуть-чуть в стороне.
1: Да, театрального бульвара.
0: Да, и улице Акниповича появился-то он в 1934 году, и очень, я надеюсь, что не только вывеска на нем будет символизирующая о том, что это дом культурного и исторического значения, а еще и внешним своим видом он будет соответствовать этому высокому званию.
1: Ну, слушай, прозвучала же информация пару недель назад, что будет как раз-таки капитальный ремонт дом врачей.
0: А я к этому наконец-то, не напоминаю
1: наконец-то.
0: Еще раз.
1: Во всех колледжах Мурманской области появятся комнаты для детей студенческих семей. Пространства уже открыты в Мурманском медицинском колледже, в Мурманском арктическом университете тоже есть такое пространство. И вот накануне еще одну комнату открыли в Северном колледже физической культуры и спорта. Он находится в Мончегорске. Министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова сообщила о том, что в уютном пространстве родители, студенты могут или спокойно провести время со своим малышом, или даже оставить его под присмотром на время своих занятий. До 2030 года такие пространства планируется открыть во всех колледжах Мурманской области. А когда ты учился, у вас были на потоке вашем, в параллели, да, скажем так, студенческие семьи?
0: Нет.
1: У нас была только одна семья, но они тогда еще были без детей. А сейчас тенденция, видимо, другая.
0: Ну, тренды, знаешь, у нас не только в интернете, в социальных сетях, но и в этом смысле тоже наметились.
1: Да и студентами становятся не только после школы.
0: О, да.
1: Так, что еще хочу вам рассказать. В Мурманске на остановке улица Комсомольская вандалы испортили одну из стеклянных секций остановочного павильона. Все это камеры видеонаблюдения зафиксировали, материалы направлены в полицию, ТВ-21 нам об этом сообщает. Напомню, что за порчу городского имущества предусмотрена административная и уголовная ответственность. Давайте будем бережно относиться к имуществу, которым пользуются все горожане.
0: Я не помню, рассказывал я эту историю в эфире, но еще раз, лишний раз ее протранслирую. Ты знаешь, у меня был случай в моей жизни, я учился, наверное, в классе в третьем, и тогда был такой момент, когда это начало нулевых годов, когда раздавали бесплатные бумажные газеты очень активно. Я помню, что я со своими взрослыми корешами, которые в четвертом классе учились, понятное дело, что-то мы идем очень шумно и бурно обсуждаем, и я вот в таком порыве помню, что я эту газетку в какую-то болотину вот так вот зашвыриваю. Тут же ко мне подходит очень интеллигентный, спокойный мужчина, который мне деликатно объясняет, что не стоит так делать, и пройдите-ка вы, молодой человек, в болотину и забирайте оттуда то, что вы сейчас туда швырнули.
1: Пошел,
0: забрал, больше никогда ничего не разбрасывал. Это я к тому, что на себе вам могу уверить, что воспитание, оно работает. Иногда оно даже лучше срабатывает, когда прилетает не от близких людей, а не от воспитателей, а от, знаешь, таких жизненных таксистов, которые попадаются на твои пути, раздают тебе люля, и после этого ты отправляешься обновленным дальше жить.
1: Но все-таки, знаете, образовываться стоит всю жизнь, и иногда это можно даже делать в краеведческом музее города Мурманска.
0: Интересные переходы.
1: Завернула, да, потому что Мурманский областной краеведческий музей готовится отметить юбилей 100 лет, между прочим, 100 лет. Торжественная дата 17 октября. В 1926 году как раз-таки был создан Мурманский краеведческий музей, потом он, конечно, был преобразован в областной. Сейчас хранится в фондах более 180 тысяч предметов. Более 100 тысяч человек ежегодно посещают музей. Ну и в субботу, 17 октября, в краеведческом состоится большой-большой-большой праздник. Подробную программу вы можете узнать в социальных сетях областного краеведческого музея, на сайте музея. Ну, в общем, мы будем следить за информацией. Но знаете, что там будет? Гастрономическая экскурсия и вечернее шоу.
0: И даже
1: музей меняет форматы.
0: Да, и будет еще и большое торжественное мероприятие, которое должен был вести ваш Сергей Сачков, если бы он не уехал на ближайшие две недели.
1: Ну
0: назовем это тематический отпуск.
1: Ну, такое тоже бывает.
0: Да, нас Никита об этом еще спрашивал в нашем мобильном приложении. В прошлом часе еще говорит: доброе утро, я что-то прослушал. Где Сергей-то на две недели в утреннем эфире? Почему его не будет? Да.
1: Вот такой. Ну, периодически, да, ведущие по Орхит-радио уезжают в отпуска. Вот сейчас ты уезжаешь, а потом я на недельку уеду.
0: Главное, что есть наш Вячеслав Каверин, который всегда здесь и готов утреннее шоу подхватить. Он вряд ли так сейчас хихикает.
1: Да, друзья мои, на этом выпуск завершен. В 12, 14, 16 часов еще будут новости на 104.5.
2: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное – и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. Диагностический центр МРТ-эксперт представляет уникальный томограф последнего поколения марки Philips. Высокое качество изображений, ускоренное сканирование и повышенный комфорт для пациента. В аппарат встроен искусственный интеллект, который помогает получать изображение быстрее и анализирует данные с большей точностью. Запись по телефону 63-22-83, Коминтерна 5. Медицинские услуги, возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
3: Без возрастных ограничений.
4: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 с сильнейшими коллективами Западной конференции. 16 октября в 19, 17 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», хоккейный клуб «Красная машина Академия», Московская область. Информационная поддержка «Power Hit Radio». Билеты в кассе «Ледового» только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
6: Привет, обед, вкусная домашняя еда с доставкой. Суп, горячее, салат, всего 370 рублей. Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, УГРНИП 321-519-400-143-34.
1: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
2: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
1: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
3: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
4: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
5: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО МРТ-эксперт Мурманск. Диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Именно здесь запустили томограф последнего поколения с искусственным интеллектом.
2: Написал нам старец ПТЗ в мобильном приложении. Говорит, привет,
1: родные. Сочинение.
2: Петрозаводский первый снег, а север Карелии давно уже в сугробах.
1: В сугробах!
2: Но тепло придет еще до 10 градусов, говорят. Пусть с погодой в ваших домах и сердца главное всегда будет на уровне, а погода за бортом. С ней мы уж справимся. Всех обнял ваш старец.
1: Как это мило. Ну, спасибо вам. Вам тоже шлем привет, наш солнечный.
2: Очень похожа погода и у нас в Мурманске прямо сейчас складывается.
1: Только.
2: Ты знаешь, скорее про грядущее потепление нам нужно рассказать. У нас как будто застыл столбик термометра до 10 ровно та же температура, которая была час назад. Минус 22,3 градуса.
1: 22, не надо.
2: Доживем и до этого. Ветер юго-западный 3,5 метра в секунду. Днем обещают до 0. А вот в пятничном прогнозе у нас вообще дождь и плюс 7 градусов.
1: Ну,
2: не хотелось бы.
1: Не хотелось бы, да и плюс 7 как-то не верится, что будет, потому что сегодня минус 2 и вообще температура со знаком минус.
2: Да и не надо, если честно.
1: Да и не надо.
2: Пускай уже такая погода
1: нам
2: установится.
1: Нравится.
2: А в мае все как раз расцветет и вернется в теплое время. Так что мы к зиме уже внутренне готовы. Минус 2,5 градуса в Мурманске у нас этим утром.
1: Спонсор прогноза погоды – диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Здесь запустили уникальный томограф последнего поколения марки Philips благодаря технологиям искусственного интеллекта. Снимки получаются максимально точными. 63-22-83. Медицинские услуги возможны, противопоказания необходима консультация специалиста.
0: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104,5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Geely EX5 гибрид. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 гибрид. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53 строение 5 уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 гибрид. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geelyomega.ru.
2: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В октябре рисуем на тему «Золотая осень». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
3: Партнер проекта производит. Производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
2: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
1: Спонсор песни недели ИП Петрик Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Японский маникюр, система IBX для укрепления ногтей. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. «Первая маникюрная». Здесь маникюр делают как для себя. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60. ВКонтакте 1 маникюрная.
1: Трындятина. Скажи мне, Катерина, знаешь ли ты такого видеоблогера российского, которого зовут Илья Куч?
2: Ну, слушай, да, слышала, мне сын про него рассказывал.
1: Что да, там... такой петербургский городской сумасшедший, как его сами характеризуют в комментариях. Да, вы наверняка видели человека, который очень странно одет и при этом ходит, разговаривает сам с собой по улице очень смешными репликами, посмотрите в интернете, если не видели. Так вот, этот самый человек оказался на парижской неделе моды.
2: Ну, так таких туда и... ждут?
1: Давай так, все, что он делает, он как петербургский образованный, интеллигентный человек, понятное дело, создает намеренно. И вот когда пришло ему, благодаря знакомству с дизайнером Филиппом Плейном, приглашение на эту самую парижскую неделю моды, он понял, что нужно этот шанс использовать, поэтому надел костюм наездника, костюм жокея.
2: Хочу получше рассмотреть.
1: Я тебе больше скажу, он еще и притарабанил с собой коня, из которого, собственно, игры чистая всем желающим и наливать.
2: Ой, у моей знакомой есть такая сумочка. Лошадка. Она вот такой периодически в театр берет.
1: Как сказал сам блогер, не могу сказать, что я теперь прям двумя ногами в светском международном комьюнити, но кое-кто уже начал шушукаться обо мне, а как мы знаем, сплетни в правильных устах, предвестник чего-то интересного.
2: Ах, вот, видишь, человек, как все под себя
1: подбирает. Он красавчик, я тебе точно говорю.
2: Так, тренды. Российские государственные учреждения начали закупать игрушки антистресса для сотрудников. Не встречалась тебе такая новость? Да. В общем, начали дарить антистресс игрушки на работе. Государственное учреждение скупает партиями плюшевых сусликов, поп-иты. Если вы не знаете, что это такое, то расскажем, да, силиконовая история. Я не знаю, как это назвать. Поп-ит. Ну вот как вот это вот? Клавиши такие.
1: Я просто хочу услышать, как ты выберешься из этого словесного капкана, в который ты сама себе загнала.
2: Короче говоря, посмотрите, да, что такое поп-ит и сквиши. Это очень-очень мягкие игрушки. Ну, в общем, с начала года были обнаружены несколько десятков подобных закупок. Среди прочего также покупают антистресс и раскраски, вот эти вот антистресс-раскраски и настолки. И говорят, что они снижают стресс и тревогу. Я же разнервничалась,
1: боже мой. Ты не нервничай, да, Катерин.
2: Думаю, какие подарки у нас будут. Но так или иначе, госучреждения в России начали закупать именно такую продукцию.
1: У меня, кстати, антистресс-игрушка однажды прям сильно выручила. Я ездил в Петербург на лазерную коррекцию зрения. Мне говорят, вы перед операцией, вот можете себе валерьяночки намахнуть немножко. И если прям сильно переживаете, возьмите, выберите себе эту самую антистресс-игрушку.
2: Да.
1: Плюшевый батон грел меня все время этой лазерной коррекции.
2: Слушай, мне вообще вот эта вот история очень нравится, потому что в детских поликлиниках сейчас, в некоторых, не во всех, но есть такая история, у стоматологов тоже есть такая история, там тоже дают какую-нибудь большую игрушку антистресс, и ребенок сидит и вот чувствует себя, в общем-то, насколько это возможно, хорошо. Ты видел, как теперь выглядит упаковка каши Геркулес?
1: Нет.
2: Ребрендинг там произошел. Вот этот вот Геркулес деревенский. Помнишь, ты мне показывал?
1: Это который традиционный, ты имеешь в виду?
2: Традиционный, да. А теперь он в погоне за трендами стал Ле Геркулес. Посмотри. Вот видишь, тут сначала все деревенский такой стилечек, а потом раз, Эйфелева башня, раз и шапочка. И манго-сыр Геркулес теперь представлен на прилавках российских магазинов.
1: Мне гораздо больше нравится, конечно, интернет-версии, где этих пахаря два стоит на упаковке. Геркулес, конечно, не самым традиционным тут же становится. Приближается у нас конец календарного года. Это означает, что пора над этим самым календариком, собственно, себе взять и задуматься. Что будет у нас на Power, узнаем вместе с вами в моменте, потому что пока еще непонятно.
2: Мы тоже не знаем,
1: непонятно. Каким будет наш новый календарь.
2: Это сюрприз.
1: 2027. Вот компания Pantone уже огласила свои планы.
2: Это очень симпатично там все выглядит. Я
1: встречала. Кстати, да, появился еще и настольный календарь. Теперь там на каждый день есть свои цветовые образцы. Люди в комментариях в социальных сетях прям сильно беспокоятся. Говорят, братцы, вы цвета-то не разбазаривайте, у вас дальше это не останется.
2: Так, наконец-то мужчины узнают, что есть не только черный, белый, красный, да, и зеленый, синим, но и другие оттенки всех этих цветов.
1: Ну, давай про тифани и лавандовый не будем с тобой говорить. Поверь мне.
2: Ну, это уже понятно.
1: Поверь Илье Курычу, есть абсолютно разные мужчины.
2: Ну, согласна. Трындятина.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Помочь спасти жизни может каждый.
2: Тундра Групп вместе с благотворительным фондом «Алёша» продолжает проект «Доброе сердце».
3: На первых этажах Мурманск-молла и Северного Нагорного найдите инсталляции «Доброе сердце». На них истории детей, которым необходимо лечение. Выберите историю и отсканируйте QR-код, чтобы помочь конкретному ребенку. Или поддержите сразу всех.
4: Отправьте СМС с любой суммой на номер 9112,
3: например, 500 рублей. «Доброе сердце» объединяет, чтобы спасти.
5: 17 октября. Океан Холм. Вечеринка «Все свои» с 18 до 0. Три повода встретиться. 25 лет вечеринки «Мурманск против». 10 лет бренду «Север» и день рождения Германа Рунова. На сцене Мартын Мартан, певец и автор песни «Где же форель?», Андрей Вакуленко, диджей с живым гитарным проектом, Владимир Помещиков, победитель проекта «Дэнс Революция» на Первом канале, Герман Рунов с диджей-сетом и показом мод. Первым 200 гостям бейсболки в подарок, а всем гостям вечеринки скидка 22% на товары бренда «Север». Билеты и подробности в группе ВКонтакте «Ультрапати 51». Информационный партнер Power Hit Radio.
6: Запрещено для детей.
7: Мама, смотри, я плыву!
8: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20-20-60. Героев рыбачьего дна.
9: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
10: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
9: название треков,
10: голосование за самые понравившиеся,
9: передача сообщений в студию.
10: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
9: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
0: Ваша стереопара. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое про...

0: Фактомат.
1: По следам нашей трындятины пришло сообщение в мобильном приложении для тебя, Екатерина. Да. Александр написал, что все просто. Поп-ит – это лопалка, а сквиш – это мялка.
2: Лопалка. Ну, вообще, такое слово я точно не вспомнила. Мялка хорошо звучит.
1: Будем сейчас узнавать подробности не только про тренды, но еще и о том, что в сегодняшнем календаре произошло, а за это вам полагается фирменный шопер Power Hit Radio.
2: Да, 4 варианта у нас там есть. Разные можно выбрать. Я имею в виду надписи на этих шоперах. А вообще они в наших фирменных цветах. Черный, белый и красный.
1: 488-448. Звоните прямо сейчас. Обсуждайте вместе с нами события, которые произошли в календаре 13 октября. И за это этот самый фирменный шопер можно взять, да и заполучить.
2: Час назад с нами сыграл Евгений. Ах, как хорошо сыграл. Но есть, оставил, конечно, он немножечко зазор для того, чтобы побороться.
1: На твердую семерку у нас Евгений сыграл. А мы напоминаем, что у нас 8 вопросов касательно событий сегодняшнего дня. Так что есть микроскопический шанс, но все-таки Евгения обойти. Ну, а если и не случится так, то просто весело, классно и интересно провести ближайшие пару минут. 488-448. Звоните.
2: Звоните прямо сейчас. 8 событий сегодняшнего календаря. 2 из них посвящены именинникам этого дня. Ну что, давайте знакомиться.
1: Доброе утро.
2: Здравствуйте. Кто на связи? Как вас зовут?
3: Доброе утро. Мы и так хорошо знакомы. Сергей беспокоит.
1: Да, Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Даже время затягивать не будем. От вас только да или нет хотим слышать. Секунды сейчас автоматически сами начнутся и перейдем к вопросам.
2: Все, поехали. Желаем удачи.
1: Михаил Соломиный, по народному календарю и погоду в этот день предсказывали журавли. Верите в такое?
3: Нет.
1: Если к этому времени все журавли улетают на юг, значит зима будет ранней и холодной, так, вы представляете? 13 октября – это день Колумба. Его имя носит даже компания по производству фильмов. Может такое быть?
2: Колумбия.
1: Да. Все правильно, киностудия Columbia Pictures. Северный вопрос для вас. В этот день родился Иван Ярцев, начальник театра Северного флота в 60-е годы. Театр Северного флота старейший в Заполярье. Все верно?
3: Да.
1: Да. Да, первый профессиональный театр на Кольском полуострове. В 1675 году Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы. И этот же человек открыл кольца Сатурна. Верите в такое?
2: Ну?
1: А еще он один из основоположников теории вероятностей. И еще и мать любит, скорее всего. 1884 год. Гринвич утвержден как место прохождения нулевого меридиана. Находится этот самый Гринвич в Лондоне. Все верно?
3: Да, да.
1: Все правильно, да, но до 97-го года был отдельным городом. 103 года назад столица Турции перенесена из Стамбула в Анкару. Ну а столица Австралии, это, конечно же, Сидней. Все верно?
2: Подумайте.
1: Ну?
2: Австралия, да. Сидней.
1: Нет, все-таки
2: Канберра там.
1: Очень легко отвечать, когда перед тобой правильный ответ, Екатерина.
2: Я
1: знаю. В этот день родился режиссер Марк Захаров, и это в его фильме «Обыкновенное чудо» есть песня про бабочку, которая крылышками бяк-бяк-бяк-бяк. Помните такое?
2: А за ней ворожек.
1: А еще и шмяк-шмяк-шмяк-шмяк, безусловно. 102 года прошло со дня рождения актера Савелия Крамарова, и он сыграл персонажа по кличке Косой. Было это все в фильме «Зигзаг удачи». Все верно?
3: Конечно.
1: Джентльмены тогда были очень удачливы, а Сергей отлично завершает наш фактомат.
2: 1, 2, 3, 4, 5. Сергей, вы у нас отличник. Мы аплодируем вашим правильным ответам, но все-таки у Евгения было чуть-чуть побольше, буквально на 2.
1: Сергей, вам спасибо за классную игру. Мы с вами завтра давайте услышимся.
2: Давайте.
1: 9.50 или 10.50 будем. Только другие вопросы будут, а то, если вы сейчас все зафиксировали, нет, будем с вами про 14 октября говорить. Спасибо, что
2: изучайте
1: нам сегодня
2: календарь
1: позвонили. Ну, а с Евгением будем общаться сейчас за эфиром, и ему вот рассказываем как раз-таки, как он заполучит наш фирменный шопер Power Hit Radio.
0: Фактомат.

0: Песня дня.
1: А я сегодня осмелел, решил песню дня посвятить себе и своим наступающим внезапным внеплановым каникулам, которые на ближайшие 2 недели меня поджидают. По этому поводу holiday у нас звучит.
2: Хорошее окончание эфира. Это, кстати, напутствие прекрасное.
1: Абсолютно. Себе того же, собственно, и желаю. Пускай у вас будет запланированный отпуск. Отправляйтесь в него. Особенно классно это делать вот так вот посреди рабочего сезона, когда ваши коллеги головы не поднимают от клавиатуры, а вы в это время какой-нибудь парео складываете. Ну, приятное же ощущение.
2: Значит, встретимся мы с тобой через парочку недель. Это был
1: точно.
2: Сергей Сачков,
1: это
2: Екатерина
1: Кать
2: Новикова. Да, остается с вами на ближайшие 2 недели 100%. Ну а дальше посмотрим. У меня тоже будет маленький отпуск. Все, всем хорошего дня.
1: Пока.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
4: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ООО «Прагматика Мурманск». Сервисный центр «Прагматика Эксперт». Профессиональное обслуживание автомобилей любых марок. Гарантия на работу и запчасти. Кольский 110. В сентябре доля альтернативных поставок в импорте новых легковых автомобилей выросла до максимального значения. 66% официальные дистрибьюторы ввозят в Россию все меньше машин, предпочитая развивать локальную сборку. Как сообщает Автостат, доля официальных поставок автомобилей снижается, поскольку объем производства машин внутри страны продолжает расти. Итак, самой популярной моделью на рынке остается Lada Granta. Второе место Tenente 7, а прежний обладатель этого звания Havail Jolion в сентябре занял третью строчку. Четвертое место у «Лады Весты», пятое – «Tenente 4L». Десятку замыкает альтернативная «Mazda CX-5», продажи которой по сравнению с предыдущим годом выросли в четверо.
0: Акселератор.
4: И еще немного статистики, но уже по вторичному рынку. Лидером по росту спроса среди автомобилей с пробегом стоимостью до 1,5 миллиона рублей за первые 9 месяцев стала Toyota Camry. А самым популярным в этой ценовой категории оказался Renault Duster, сообщили изданию «Автоновости дня» при службе Авито Авто. При этом спрос на подержанные седаны Camry стоимостью до 1,5 миллионов увеличился на 28%. Второе место по росту спроса занял премиальный немецкий седан Mercedes-Benz E-класса, интерес к которому вырос на четверть. Следующие три позиции заняли модели с близкими показателями роста спроса на уровне 14%. Это Kia Sportage, Hyundai Solaris и Kia Rio. В список подержанных машин стоимостью до 1,5 миллиона рублей, которыми в этом году стали интересоваться чаще, чем в прошлом, также вошли Skoda Octavia, Renault Duster, Volkswagen Polo и Lada Vesta. Спонсор программы представляет сервисный центр «Прагматика Эксперт». Профессиональное обслуживание автомобилей любых марок. Бесплатная замена масла в ДВС при покупке расходных материалов и масла в сервисном центре. Гарантия на все работы и запчасти. Записывайтесь по телефону 5-99-099. Кольский 110. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор.

0: Реклама на Power Hit Radio. В поисках новой Toyota, Volkswagen, Nissan или Mazda отсутствие официальных дилеров не проблема. Автосалон «Автоплаза» – это широкий выбор новых автомобилей европейских и азиатских брендов в наличии и на заказ с гарантией и по отличным ценам. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Транспортная 12Б. Телефон 20 21 41.
1: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
2: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
3: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
4: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
3: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25
1: на Power Hit Radio.
5: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
3: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
4: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
5: Партнер программы – автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда. Электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А. 25-25-50.
4: Okay, here we go. Power Hit Radio.
6: Pretty down to earth and

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Капитальный ответ. Партнер программы НКО «Фонд капитального ремонта Мурманской области». Капремонт в срок и с гарантией. Подробнее на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: Приветствую, у микрофона Максим Байков. В этих программах мы разбираемся с вопросами, связанными с капитальным ремонтом в Мурманской области. О приемке работ по капитальному ремонту расскажет заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Мурманской области Кирилл Бернацкий.
3: Приемку работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах осуществляет комиссия, назначаемая представителем рекоператора, в состав которой обязательно включаются непосредственно представители регионального оператора фонда капитального ремонта, организации подрядчика, выполнившего работы, орган местного самоуправления, на территории которого расположен многоквартирный дом, представители управляющей организации и уполномоченные представители собственников жилья, в случае, если проведение капитального ремонта выполняется согласно протоколу общего собрания.
2: Также в состав комиссии включается представитель исполнительного органа власти. В нашем случае это Министерство строительства Мурманской области в части согласования акта приемки, важный момент, от которого зависит оплата за выполненные работы.
3: Оплата за фактически выполненные работы подрядчику выполняется только после подписания акта приемки. Представители жителей чаще всего не участвуют официально в приемках, так как большая часть ремонтов производится не на основании протоколов общего собрания, а на основании утверждения муниципальных краткосрочных планов органам местного самоуправления. Но в случае, если жители все-таки участвуют и уполномочены участвовать в комиссионной приемке работ, то проявляют активную гражданскую позицию, проверяют все, что можно, и даже иногда немножко больше.
1: Капитальный ответ. Программа выходит при поддержке Фонда капитального ремонта Мурманской области.
4: С нами ваш дом преобразится. С 2014 года мы капитально отремонтировали более 2000 домов.
1: Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
5: Number one. Hit Music Station. 104.5 FM. Power Hit Radio.

0: Реклама. На Power Hit Radio.
1: РЖД Медицина Мурманск приглашает на качественную диагностику. Анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899, Челюскинцев 4, дробь 1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении.
3: Условия приобретения и запись на тест-драйв по телефону 600-077 или на сайте belgiomega.ru.
4: Будьте на высоте! Компания «Вертикаль Сервис». Аренда и продажа строительных лесов и передвижных строительных вышек. 20-01-15. 20-01-15. Today's music.

0: Домашнее телевидение Ситилинк. 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 707-105. Условия акции уточняйте в телефон при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 октября 2026 года.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Рамный внедорожник «Тэнк 300» с выгодой до 1 миллиона рублей. Только до конца месяца у официального дилера «Тэнк Аксель». Почувствуйте характер «Тэнк». Приезжайте на тест-драйв. Звоните 79-400. Кольский проспект, 83. Не оферта. Предложение ограничено.
3: Вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
4: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-seть.rf.
3: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9:30 и 18:00.
5: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.

0: недвижимости. Риэлт-сеть.
1: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
2: Новости 51-го региона.
3: Добрый день. На 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. В Мурманской области строят 25 многоэтажных домов. Из них 19 для продажи. Об этом сообщила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк. Удалось выйти с показателем от 25 тысяч квадратных метров до 98 тысяч квадратных метров жилья. Количество построенных многоэтажных домов выросло в 3 раза, индивидуальных – в 7 раз. В строящихся домах региона распродано больше половины квартир. Драйверами развития строительной отрасли стали программы «Свой дом в Арктике», «Семейная ипотека», а также «Арктическая ипотека». В Мурманске на улице Папанина возведут 16-этажный жилой дом. В нем будет 350 квартир. Разрешение на строительство получил тот же застройщик, который заканчивает 7-этажный дом на улице Шевченко. С начала года показатель по вводу жилья в нашем регионе уже выполнен на 107%. В Мурманской области разработают законопроект о полном запрете продажи электронных сигарет. О планах региональных властей воспользоваться новыми полномочиями шла речь в правительстве региона. Возможность устанавливать запрет на продажу электронных устройств для курения закреплена за субъектами страны с 1 марта 2027 года. Правительство Мурманской области поддержало данную меру. Подобные решения ранее приняли Пермский край, Нижегородская, Пензенская, Саратовская и другие области. Пакет документов для внесения изменений в региональное законодательство – будет подготовлен правительством региона в срок. В Мурманске на перекрестке улиц Беринга и Баумана затруднено движение транспорта. Сегодня с 10 утра на этом перекрестке начались работы по обновлению дорожного покрытия. Отмечается, что данное время суток было выбрано специально с учетом утреннего трафика, чтобы не создавать дополнительных помех в часы пик, когда большинство мурманчан едут на работу, сообщили в администрации города. Автолюбители просят заранее планировать маршрут, учитывать дорожную обстановку в городе. В Мурманске завершают консервацию городских фонтанов на зиму. Сотрудники предприятия «Мурманские городские парки и скверы» проводят работы. На Семеновском озере рабочие демонтировали насосное оборудование плавающего фонтана. Саму конструкцию погрузили на дно водоема. Полный демонтаж фонтанного комплекса проведен на озере Глубоком. Последними в Мурманске будут консервировать фонтаны на улице Зои Космодемьянской, в Центральном сквере, а также в сквере на улице Ленинградской. Специалисты сливают остатки воды из трубопроводов, демонтируют элементы подсветки и устанавливают защитные антивандальные укрытия. Напомню, фонтаны в Мурманске включили 1 июня. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 14.00.
2: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio.
4: 104.5 FM.

Еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

Пауэр-тест. По будням с 12 до 14 слушай Пауэр и определяй будущее возможных новинок эфира. 104.5 FM. Get the hit.

0: Реклама.
1: Хотите, чтобы машина служила надежно? Доверьтесь СТО «Автопорт» Энергозерской 20. Сертифицированный ремонт легковых автомобилей, подвески, тормозных систем, шиномонтаж и развал схождения. Наше преимущество – диагностика подвески бесплатно. Гарантия на запчасти – год. Срочная диагностика в день обращения. Готовьте авто к зиме заранее. 78-51-50.
0: Снова весь день в телефоне. Пора переключать энергию ребенка на реальные победы. Хоккейная школа «Шор Арктика» объявляет набор детей от 5 до 8 лет. Мы знаем, как направить активность ребенка в правильное русло и вырастить лидера. Воспитанники школы получают реальный шанс вырасти до игроков профессионального молодежного хоккейного клуба «Арктика» и выступать на всероссийском уровне. Запись на пробное занятие 911-307-62-10. «Шор Арктика». Формируем характер с первых шагов на льду.
2: Помочь спасти жизни может каждый.
3: «Тундра Групп» вместе с благотворительным фондом «Алёша» продолжает проект «Доброе сердце».
4: На первых этажах Мурманск-молла и Северного Нагорного найдите инсталляции «Доброе сердце». На них истории детей, которым необходимо лечение. Выберите историю и отсканируйте QR-код, чтобы помочь конкретному ребенку. Или поддержите сразу всех. Отправьте СМС с любой суммой на номер 9112, например, 500 рублей. «Доброе сердце» объединяет, чтобы спасти.
0: Можно долго сравнивать, можно искать что-то еще, а можно просто выбрать. Хавейл. Комфорт, стиль, технологии – все уже на месте. Вам остается только сесть за руль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-00.
5: До конца года купите новостройку в Мурманске с агентством недвижимости «Риэлт-сеть» по цене застройщика и воспользуйтесь бесплатными сервисами. Ипотека под ключ, юридическая поддержка, приемка квартиры у застройщика. «Риэлт-сеть». Сделки под ключ с 2000 года.
6: Кредитование осуществляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
8: Без возрастных ограничений.
9: Мама, смотри, я плыву!
10: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20-20-60. Героев рыбачьего дна.
11: Защищай небо родного города. Вступай в территориальный отряд Мурманской области «БАРС». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность. Плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в БАРС резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-1092, 8-911-060-1092 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
12: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8. 4-4-2.
13: Get the hits. Get the hits. On Power Hit Radio.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Всем добрый день. Микрофон у Сони Баженова. Какой хороший день. И петь мне об этом не лень. Расскажу о погоде. Ну и что, что минус один, да? Солнце – вот главная причина и фактор хорошего настроения у северян. Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Сет «Лосось плюс угорь» по суперцене. 50 кусочков – 1769 рублей. Да, в Мурманске минус один. Ветер юго-западный – 2-3 метра в секунду. В течение дня вот такая погода и останется. Облачность будет переменной. То солнышко, то облака – без осадков. Ветер южный, юго-восточный, умеренный. Температуры нам обещали плюс один, плюс три, но вот каким-то образом минус один все-таки получился. Местами гололедица, и это понятно. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Не нужно выбирать. В сайте «Лосось плюс угорь» можно взять все и сразу. Суперцена 1304 грамма, 50 кусочков, всего 1769 рублей. Мурманск.фарфор.ру, ИП Осипов Илья Олегович, Угорниб 314-511-011-2014. Your number one hit music station. Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio. Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
1: Geely City Ray – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geelyomega.ru.
2: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель».
3: Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В октябре рисуем на тему «Золотая осень».
2: Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте.
3: Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
4: Партнер проекта производит. Производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж, телефон 70 70 90.
2: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenet T4L. Больше технологии комфорта Stenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Tenet по спеццене с выгодой до 600 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Кольском проспекте 118 и сделайте свой выбор. Автомаркет Tenet Мурманск. Кольский 118. Телефон 3-3-3-0.
2: В Мурманске морепродукты есть везде. А впечатление только у нас. Лови краба. Это не просто гастробар, а место, где локальная кухня и неповторимая атмосфера сливаются воедино. Приходите и убедитесь сами. Ваш столик ждет по адресу улица Коминтерна, 14. Подробности 70-88-77.
3: В поисках новой Toyota, Volkswagen, Nissan или Mazda отсутствие официальных дилеров не проблема. Автосалон «Автоплаза» – это широкий выбор новых автомобилей европейских и азиатских брендов в наличии и на заказ с гарантией и по отличным ценам. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Транспортная 12Б, телефон 20-21-41.
4: События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
5: Без возрастных ограничений. Power Hit Radio.

Еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира. Number one hit music station. Power Hit Radio.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.

еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

0: Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира.
1: Your number one hit music station.
2: Power Hit Radio.

0: Реклама. На Power Hit Radio. Шумные соседи, ароматы в подъезде и вечная борьба за парковку. Смените бетонные джунгли на свободу. В коттеджном поселке Брусникино 4 готовые дома с центральными коммуникациями от 9 миллионов рублей. Собственный дом на участке, простор и тишина, которую вы заслужили. Безопасная покупка через эскроу-счет подходит под арктическую ипотеку. Надежный застройщик — компания «Вудека». Ваш комфорт начинается с одного звонка. Телефон 209010, сайт брусникино.ком. Кредитование ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
2: Будьте на высоте! Компания «Вертикаль Сервис». Аренда и продажа строительных лесов и передвижных строительных вышек. 20-01-15. 20-01-15.
3: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании «ЦСМ». Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов «Мурмана». Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
4: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой.
5: Обратная тяга на Power Hit Radio.
4: С понедельника по четверг с 18 до 20.
6: Партнер программы — автосалон Элвис Авто. Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда. Электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А. 25-25-50.
7: Реклама на Power Hit Radio. С нами вы.

0: Реклама. Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
1: События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
2: Без возрастных ограничений.
3: Мама, смотри, я плыву!
4: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20 20 60. Героев рыбачьего дна.
5: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский, 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
6: Рамный внедорожник «Тэнк 300» с выгодой до 1 миллиона рублей. Только до конца месяца. У официального дилера «Тэнк Аксель». Почувствуйте характер «Тэнк». Приезжайте на тест-драйв. Звоните 79-400. Кольский проспект, 83. Не оферта. Предложение ограничено.
7: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9.25 и 18.00 программа «Буква закона» на Powerhit Radio.
8: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 60 80 60. Юргарант51.рф.
9: Listen up, everyone. Powerhit Radio.

0: Реклама.
1: Учись на отлично, работай на отлично, отдыхай на отлично. В Ситилинке тариф на отлично. Быстрый интернет всего за 247 рублей в месяц. Подключи интернет Ситилинк бесплатно и получи высокую скорость на весь учебный год. Звони 707-105.
2: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 октября 2026 года.
1: 707-105. Интернет Ситилинк. Интернет на отлично.
3: Отлично.
4: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 сильнейшими коллективами Западной конференции. 16 октября в 19, 17 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», хоккейный клуб «Красная машина Академия», Московская область. Информационная поддержка «Пауэрхит Радио». Билеты в кассе «Ледового» только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
5: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении.
4: Условия приобретения и запись на тест-драйв по телефону 600-077 или на сайте belgiomega.ru.
6: РЖД «Медицина Мурманск» приглашает на качественную диагностику. Анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899, Челюскинцев, 4-1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
8: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
7: «Капитальный ответ» каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio. Turn up your stereo. Turn on Power Hit.

еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира. New and fresh music. 104.

Делай громче. Делай громче. Путешествие во времени начинается на 104.5. Немеркнущий. Мы помним, ты слушаешь.

0: В Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
0: Новости 51-го региона.
3: Добрый день. На 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Специализированная техника должна быть готова к снегопадам до 15 октября. Готовность подрядчиков к зиме проверяют на региональных трассах. Как сообщает Минтранс региона, инженеры отдела технического надзора Мурманск-Автодора на местах проверяют состояние производственных баз, готовность спецтехники и запасы противогололедных материалов. На

метре автоподъезда к Териберке. 3 человека получили ранения, 1 погиб. ДТП со смертельным исходом произошли на автодороге Кандалакша-Полярные Зори и на автодороге Р-21 Кола, 1402 километр. В авариях с участием пьяных водителей 5 человек получили ранения различной степени тяжести, сообщает АИФ Мурманск. По другим новостям, в Мурманском арктическом университете состоялось посвящение десятиклассников школ в обучающиеся психолого-педагогических классов. Мероприятие объединило более 160 школьников из 8 образовательных организаций, а также педагогов, студентов, преподавателей университета. В течение 2 лет под руководством преподавателей кафедр педагогики и психологии Арктического университета старшеклассники будут осваивать профильные знания, знакомиться с особенностями работы. Свое развитие деятельность психолого-педагогических классов получила в 2022 году благодаря сотрудничеству Мурманского арктического университета с гимназией номер 6 города Мурманска. Сейчас в проекте участвуют гимназия номер 2 и гимназия номер 9 Мурманска, а также некоторые школы Оленегорска, Североморска, Полярного, Гаджиева, Мончегорска и школа Кольского района. Кировск первым в стране запустил снежные пушки. На курорте Большой Водьявр стартовал сезон оснежения горнолыжных склонов. По прогнозу синоптиков, уже в среду ожидается снегопад, однако на следующий день, согласно прогнозу, потеплеет до плюс 5 градусов. Старт горнолыжного сезона запланирован на ноябрь, ну а в прошлом году горнолыжные склоны в Кировске открылись 19 ноября. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 16:00.

смотреть в окно, еще ничто не намекает на близкую зиму. Не зря же победили в воскресном голосовании те, кто хочет еще немного тепла и подольше вот эту вот осень красивую. Но у нас

золотая, но все равно сегодня она очень даже приятная. Однако на газонах уже, особенно туда, куда солнце не светит, лежит изморозь, оставшаяся с ночи. Во дворах мужчины вовсю переобувают свои автомобили, и, собственно, они абсолютно правы. Ну и, пользуясь солнечной погодой, по проспекту пробегаются спортсмены, и они, в общем-то, вовсе не утепленные. Жизнь в нашем городе идет своим чередом, и я приветствую всех, кто настроился на частоту 104.5. Начинается дневной эфир, это программа Power Your Day, за пультом

0: именинникам тоже жду. И ваши музыкальные заявки, которые неизменно поднимают настроение не только вам, но и всем нашим слушателям. Писать можете с сайта phr.ru через приложение Power и в нашей группе во ВКонтакте. Ну и, конечно же, если особый случай у вас сегодня какой-то произошел, звоните студию по телефону 488-448. Всем желаю отличного настроения и продуктивной работы.
1: 488-448. Телефон службы поддержки вашего дня. Power Your Day.

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: Компания «Вертикаль Сервис». Аренда и продажа строительных лесов и передвижных строительных вышек. Звоните 200115 или заходите на сайт lesavarendo.ru.
0: События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
2: Без возрастных ограничений.
1: Помочь спасти жизни может каждый.
3: «Тундра Групп» вместе с благотворительным фондом «Алёша» продолжает проект «Доброе сердце». На первых этажах Мурманск-молла и Северного Нагорного найдите инсталляции «Доброе сердце». На них истории детей, которым необходимо лечение. Выберите историю и отсканируйте QR-код, чтобы помочь конкретному ребенку. Или поддержите сразу всех. Отправьте СМС с любой суммой на номер 9112, например, 500 рублей. «Доброе сердце» объединяет, чтобы спасти. Geely EX5 Hybrid. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 Hybrid. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5 уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 Hybrid. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geelyomega.ru.
0: Power Your Day. Твоя беспроводная зарядка.

0: Очевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Сет «Лосось плюс угорь» по суперцене. 50 кусочков – 1769 рублей. Ну что же, впечатлившись первым снегом и заморозками, все преимущественно переоделись. Сегодня наблюдала на проспекте, люди в основном идут в пуховиках, уже в такой зимней обуви, в шапках, в перчатках. Я, собственно, тоже так сделала. И что же, в итоге шла на распашку, перчатки засунула в сумку. В общем, непонятная погода стоит на улице, потому что если уже такое более зимнее надеваешь, уже в этом жарко. Ну, а в легких курточках и пальто уже становится холодно. Ну и правда, утро сегодня было очень морозным. Метеостанция в центре города ушла до минус 5 градусов, ну а на юге города было еще холоднее. Залив также покрылся туманом, и температура воды днем составляет плюс 8 градусов. Мне кажется, даже рыбы уже там мерзнут. Ну а сейчас светит солнце, и в Мурманске температура вышла в плюс. На студийном термометре плюс 2 градуса. По состоянию на 12 часов в городе был минус 1 из официальных источников. Но давайте ориентироваться вот уже прямо на сейчас. 2 часа 20 минут плюс 2 градуса. В городе ясно, без осадков. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду, но местами гололедица. Надо сказать, на траве тоже местами вот эта изморозь такой и не лежит. Ну а трава-то зеленая. В общем, красиво сейчас очень в городе. Закат сегодня будем наблюдать с 17 часов 22 минут. Продолжительность дня составит 9 часов 37 минут. Мы находимся в том самом еще замечательном времени, когда у нас все полноценное. И день, и вечер у нас есть, и утром еще светло, но и ночи тоже темные. Сегодня погоду нашего региона определяет антициклон, который смещается с севера Скандинавии в восточном направлении. По области сегодня также без существенных осадков, местами туман, ветер южный, юго-восточный умеренный, температура воздуха от минус 1 до плюс 4. Местами на дорогах гололедица, напомню, в городе сейчас плюс 2. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Не нужно выбирать. В сете «Лосось плюс угорь» можно взять все и сразу. Суперцена. 1304 грамма, 50 кусочков. Всего 1769 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2014.
0: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории. Feel the power. Power.
2: Спонсор песни недели ИП Петрик Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Японский маникюр, система IBX для укрепления ногтей. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. «Первая маникюрная». Здесь маникюр делают как для себя. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60. ВКонтакте – 1 маникюрная.
1: Your day. Присылайте свои сообщения и музыкальные заявки с нашего сайта phr.ru.

Виталя прислал музыкальную заявочку. Здравствуйте, Света. Была у вас песня от Purple Disco Machine Substitution. Можно ли ее послушать? Ну, конечно же, можно. Я для этого здесь стою в студии, исполняю ваши музыкальные заявки. А вам, Виталя, солнечного настроения.

0: Реклама.
1: Нужны надежные леса или вышки-туры для работы на высоте? Компания «Вертикаль Сервис» поможет решить задачу любой сложности. Все необходимое от строительных лесов до передвижных строительных вышек. Как новое оборудование, так и проверенное БУ по отличным ценам. Продажа или аренда, выбирайте то, что выгодно именно вам. Полное сопровождение сделки. «Вертикаль Сервис». Работайте на высоте безопасно и с комфортом. 20-01-15. 20-01-15. Лесаваренда.ру.
0: Power Unit. Сила твоего дня. В поисках новой Toyota, Volkswagen, Nissan или Mazda отсутствие официальных дилеров не проблема. Автосалон «Автоплаза» – это широкий выбор новых автомобилей европейских и азиатских брендов в наличии и на заказ, с гарантией и по отличным ценам. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Транспортная 12Б. Телефон 20 21 41. 17 октября. Океан Холм. Вечеринка «Все свои» с 18 до 0. Три повода встретиться. 25 лет вечеринки «Мурманск против». 10 лет бренду «Север». И день рождения Германа Рунова. На сцене Мартын Мартан, певец и автор песни «Где же форель?», Андрей Вакуленко, диджей с живым гитарным проектом, Владимир Помещиков, победитель проекта «Дэнс Революция» на Первом канале, Герман Рунов с диджей-сетом и показом мод. Первым 200 гостям бейсболки в подарок, а всем гостям вечеринки скидка 22% на товары бренда «Север». Билеты и подробности в группе ВКонтакте «Ультрапати 51». Информационный партнер «Power Hit Radio».
2: Запрещено для детей.
3: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
4: Люблю я пиццерийку в середине месяца. Все по-настоящему. Приходишь сам и забираешь пиццы со скидкой 20%. И так каждое 15-е число. 20% скидки на пиццы от пиццерийки. Предложение не действует на наборы и не суммируется с другими акциями. Пиццерийка.рф.
5: Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. Армата. Для тех, кто выбирает качество.
0: Если выжат как лимон, камон на Power Come On. Power Your Day.

0: Автохит.
1: Спонсор рубрики ООО «Касание». Массажная студия «Философия тела». Стоун-массаж – способ согреть.

состоялась его премьера. Я не знаю, на какое он на вас произвел впечатление, на меня очень большое. Помните, фильм начинается эпиграфом «Месть – это блюдо, которое подают холодным».

0: Леграна и 22 Bullets, в котором явно, конечно, угадываются вот эти вот мотивы. Бэнк, бэнк.
1: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.

0: «Бэнг Бэнг» – автохит этого часа. Передаю привет всем водителям, хорошей вам дороги и хорошего настроения. Спонсор рубрики – студия «Философия тела». Холодно? Приходите греться. Стоун-массаж горячими камнями. Возможность расслабления глубоких мышц и погружения в состояние покоя. Источник сил и энергии в холодное время года. Правильный подход к массажу и доверительная атмосфера. 70-25-35. Медицинские услуги, возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Автохит на Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
2: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
3: До конца года купите новостройку в Мурманске с агентством недвижимости «Риэлт-сеть» по цене застройщика и воспользуйтесь бесплатными сервисами. Ипотека под ключ, юридическая поддержка, приемка квартиры у застройщика. «Риэлт-сеть». Сделки под ключ с 2000 года.
4: Кредитование осуществляется по «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Защищай небо родного города. Вступай в территориальный отряд Мурманской области «БАРС». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность. Плюс единовременно выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в БАРС резервируется за вами. Подробности по телефонам 8 911 060 10 92, 8 911 060 10 92 и 8 911 317 92 79, 8 911 317 92 79. Вступай в наши ряды.
6: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
7: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
8: Партнер программы – автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда. Электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А. 25-25-50.
7: Power Hyundai. Сила твоего дня.
9: Нужны строительные леса или передвижные строительные вышки? Компания «Вертикаль Сервис» поможет решить задачу быстро и профессионально. Аренда и продажа оборудования, а также отдельных комплектующих. Специалисты сделают точный расчет под ваш объект, организуют доставку и обеспечат полное сопровождение сделки. От консультации до электронного документа оборота. Экономия времени, офис и склад на одной территории. «Вертикаль Сервис». Надежность на любой высоте. 20-01-15. 20-01-15.
7: Power Hyundai.

спектакли – это объявление для них. 15 октября в 19:00 в кинотеатре «Мурманск» авторский моноспектакль Ольги Савельевой «Развейся». Это новая авторская программа автора более десятка бестселлеров. Ольга Савельева говорит о том, о чем обычно молчат, но говорит так, что становится легче. Подробности в группе ВКонтакте «Ольга Савельева в Мурманске» для лиц старше 12 лет. ИП Телешева, Рада Евгеньевна.

проснулись и отмечают, что сегодня день засыпающих деревьев. Вот и правда, часть деревьев уже облетела и заснула, а часть еще радует золотой листвой. Но это не у нас, это где-то там, в другом регионе, но фотографию

Да, действительно, скоро мы будем праздновать, учитывая, что сегодня не только день засыпающих деревьев, но еще и Международный день костюма и день шоколадного дрожжа M&M's. Очень даже можно порепетировать празднование Нового года, надеть какой-нибудь костюм, взять с собой термосочек с горячим кофе или чаем,

0: В Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик «ООС Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
0: Power Your Day. Сервис моментальных поздравлений.

Алена пишет: поставьте, пожалуйста, для нас драма-драма. Не помню, что дальше. И привет передайте Олечке и Марине. Ну, привет я передала, тут еще сердечки прилагаются. А действительно, исполнитель у нас такой есть, называет он себя Драма, а композиция называется Драма Клаб Яхаяти. Ну и мудрено, что Алена не запомнила. В общем, девчонки, эта композиция сегодня звучит для вас.

0: Power Your Сила твоего дня. Реклама.
1: Компания «Вертикаль Сервис». Аренда и продажа строительных лесов и передвижных строительных вышек. Звоните 200115 или заходите на сайт lesavarendu.ru.
2: Белая пятница в Теннет. Рекордная выгода до 600 тысяч рублей на полноприводный Теннет Т7.
3: Только две недели.
2: Только чистая выгода и удовольствие от покупки нового авто. Обменяйте свой автомобиль на новый, и ваш Теннет станет еще доступнее.
3: Успейте воспользоваться специальным предложением.
2: Автомаркет Теннет Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-30.
4: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 сильнейшими коллективами Западной конференции. 16 октября в 19, 17 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», хоккейный клуб «Красная машина Академия», Московская область. Информационная поддержка «Пауэрхит Радио». Билеты в кассе «Ледового» только перед началом матчей.
5: Без возрастных ограничений.
6: Каждое воскресенье с 13 до 16
7: Power Hit Radio превращается в полярную станцию.
6: Воскресное крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню в любую погоду на 104.5.
8: Партнер программы МФК «Северное Нагорное». Обзоры скидок, советы стилистов, подборки подарков на все случаи в официальной группе ВК «Северного Нагорного». Подпишитесь, чтобы не пропустить.
7: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую свет». Мебель.
6: Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В октябре рисуем на тему «Золотая осень».
7: Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте.
6: Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
9: Партнер проекта – производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича 5, торговый центр «Русь», второй этаж, телефон 70 70 90.
6: Правила конкурса «Я рисую с Венги мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
0: Power Your Day. Сила твоего дня.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ИП «Калиновский» Дмитрий Трофимович. Сеть магазинов «Все для Рено» предлагает настоящие оригинальные запчасти для Рено. Итак, в городе плюс 3 градуса, ясно, без осадков, ветер южный 5-9 метров в секунду. Ну вот прогрелись мы еще на 1 градус, это очень радует, но не расслабляйтесь, потому что к вечеру все-таки обещают у нас отрицательную температуру. Не сильно отрицательную, но все-таки ниже нуля. Завтра в городе у нас будет переменная облачность без существенных осадков. Ветер такой же южный, умеренный. Температура воздуха ночью от минус 1 до минус 3 градусов. Ну, а днем от плюс 1 до плюс 3 градусов. Если говорить о температурных рекордах, то теплее всего 13 октября было в 1987 году. Тогда было плюс 11,9 градуса. Ну, здорово. Мне кажется, в прошлом году тоже был очень теплый октябрь, но до рекорда, видимо, не дотянул. Ну, а холоднее всего было в прошлом веке, в 1960 году. Тогда было минус 11 градусов и 6 десятых. Ну, почти что зеркальные такие рекорды получились на эту дату. Но если об области говорить, то сегодня погоду региона в целом определяет антициклон, который смещается с севера Скандинавии. По области без существенных осадков, местами туман, ветер южных направлений умеренный, температура воздуха от минус 3 градусов в Ковдоре до плюс 4 в Кандалакше. В Мурмашах сейчас 0, если кто-то куда-то собирается улетать, вот знаете, что там сейчас 0 градусов. На дорогах местами гололедица. Ну а завтра по области местами усилится ветер и температура воздуха существенно не изменится. Напомню, в городе сейчас плюс 3. Спонсор прогноза погоды представляет «Все для Рено». Ищите оригинальные запчасти для Рено? Устали от подделок? Сеть магазинов «Все для Рено» предлагает настоящие оригинальные запасные части, а также заводское масло «Эльф» в наличии. Радищева 18, телефон 45 95 10, Полярной Зори 35 дробь 2, телефон 44 00 15.
0: Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любимой

0: Реклама.
1: Нужны надежные леса или вышки-туры для работы на высоте? Компания «Вертикаль Сервис» поможет решить задачу любой сложности. Все необходимое от строительных лесов до передвижных строительных вышек. Как новое оборудование, так и проверенное БУ по отличным ценам. Продажа или аренда, выбирайте то, что выгодно именно вам. Полное сопровождение сделки. «Вертикаль Сервис». Работайте на высоте безопасно и с комфортом. 20-01-15. 20-01-15. Лесоваренда.ру.
0: Power Unit. Сила твоего дня.
2: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
3: Помочь спасти жизни может каждый.
4: Тундра Групп вместе с благотворительным фондом «Алёша» продолжает проект «Доброе сердце». На первых этажах Мурманск-молла и Северного Нагорного найдите инсталляции «Доброе сердце». На них истории детей, которым необходимо лечение. Выберите историю и отсканируйте QR-код, чтобы помочь конкретному ребенку. Или поддержите сразу всех. Отправьте СМС с любой суммой на номер 9112, например, 500 рублей. «Доброе сердце» объединяет, чтобы спасти.
0: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
5: «Джили Сити Рэй» – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
6: Мама, смотри, я плыву!
7: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20-20-60. Героев рыбачьего дна.
8: Вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
9: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-seть.rf.
8: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9:30 и 18:00. 488-448.
0: Телефон службы поддержки вашего дня.
8: Power Your day.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Спонсор программы ООО «Восточная экзотика» приглашает на выставку-продажу товаров из Индии с 16 по 25 октября. Павильон «Мурманэкспо», Кольский, 51. 11 класс – это настоящий марафон на выживание, причем и для родителей, и для детей. Как сделать так, чтобы мозг выпускника школы работал на 100%? Об этом программа «Две минуты с пользой». У микрофона Соня Баженова. Здравствуйте. Волшебной таблетки для памяти не существует, конечно. И чтобы помочь мозгу ребенка запоминать объемы информации и не сломаться от тревоги, нужно настроить его базовую биомеханику. Это всего 4 правила, о которых нужно договориться между собой в семье и каждому с собой, безусловно. Вы эти правила знаете, просто забыли. И первое – это сон. Мы привыкли думать, что зубрежка до 2 часов ночи – это признак старательности. Но с точки зрения нейрофизиологии – катастрофа. Информация, которую ребенок учит утром с учителем, днем с репетитором, сначала попадает в кратковременную память, и только ночью, в фазе глубокого сна, мозг физически переписывает эти данные в долговременную память, то есть формирует новые нейронные связи. Если сна меньше 7-8 часов, мозг просто нажимает кнопку «Отмена», и половина выученного вчера стирается. Так что давайте рассматривать сон именно с этой точки зрения. Сон не отдых, а активный процесс обучения, но при условии соблюдения его хронометража. 7-8 часов, напомню. А второе правило – это движение. Когда подросток сидит 10 часов за партой и компьютером, кровоток замедляется. Мозг банально недополучает кислород. Но главное, во время физической активности в наших мышцах вырабатывается специальный белок – BDNF или BDNF. Нейротрофический фактор мозга. Это буквально удобрение для нейронов. Он заставляет клетки мозга расти и образовывать те самые связи, которые нужны для запоминания сложных формул. Полчаса быстрой ходьбы вечером, танцы или легкая пробежка дадут для подготовки к ЕГЭ больше, чем лишний час сидения над учебником. Правило номер 3 тут чуть посложнее. Нужно исключать скрытые дефициты. Прежде чем ругать ребенка за невнимательность или лечить тревожность, проверьте базовую биохимию. Часто под маской усталости от учебы скрывается банальная физиология, какой-нибудь скрытый железодефицит. Если, например, у девочки низкий ферритин, ее мозг живет в состоянии постоянного кислородного голодания. Какая тут память, если нет сил даже встать с кровати? Неплохо бы сдать ТТГ. Щитовидка – это педаль газа нашего организма. При ее гипофункции все замедляется, включая мышление. Ну и наше все – витамин D. Только с ним нервная система работает стабильно. А вот четвертое правило – приятное и понятное больше всех остальных. Это режим «ничего не делания». Да-да-да. В нейробиологии есть понятие «дефолт-система мозга». Это сеть зон мозга, которая включается, когда мы ничего не делаем, просто смотрим в окно, гуляем без наушников, лежим на диване, мечтаем. Именно в эти моменты мозг раскладывает по полочкам загруженную в него информацию и находит креативные решения. Если каждую свободную минуту школьник листает ленту соцсетей, его мозг не отдыхает, он продолжает потреблять информацию. Тревога растет, а фокус внимания падает. Каждому человеку нужно официальное, легальное время для безделья каждый день. И не ищите волшебных стимуляторов. Следите, чтобы дети ложились спать до полуночи, гуляли пешком, ели нормальную еду, особенно сложные углеводы и рыбу, и проверьте анализы ребенка. И главное, будьте на его стороне. Оценка на экзамене не определяет жизнь, а родительская поддержка важнее любых репетиторов. Сил вам и вашим будущим выпускникам. Соня Баженова, «Две минуты с пользой». Спонсор программы приглашает на выставку-продажу товаров из Индии. С 16 по 25 октября в павильоне «Мурманэкспо» индийский чай, рис, специи, натуральная косметика, украшения, товары для здоровья, сувениры, текстиль для дома. Павильон «Мурманэкспо», Кольский, 51. Без возрастных ограничений. Подробности в группе «Мурманэкспо» ВКонтакте.
1: Две минуты с пользой. Если села батарейка...

группы «Мьюз» начала судебную тяжбу с канадской певицей Селин Дион. А дело в том, что она планировала тур и собралась назвать его «Мьюз». А фронтмен группы тогда сказал: «Мы не хотим, чтобы кто-нибудь подумал, что мы выступаем на разогреве у Селин Дион». И разгорелся прям такой нешуточный скандал. А за год до этого, ровно в этот же день, в

0: Хиты, твой часом, приятной поездки и хорошего настроения всем, кто сейчас за рулем. Спонсор рубрики представляет массажную студию «Философия тела». Согрейтесь в кедровой бочке с ароматом хвои, насладитесь обертываниями с экзотическими фруктами или расслабьтесь на сеансе стоун-массажа горячими камнями. Эффективные техники массажа, профессиональный индивидуальный подход к каждому. 70-25-35. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Автохит на Power Hit Radio. Реклама на Power Hit Radio.
2: Хотите, чтобы машина служила надежно? Доверьтесь СТО «Автопорт» Норгозерской 20. Сертифицированный ремонт легковых автомобилей, подвески, тормозных систем, шиномонтаж и развал схождения. Наше преимущество – диагностика подвески бесплатно. Гарантия на запчасти – год. Срочная диагностика в день обращения. Готовьте авто к зиме заранее. 78-51-50.
3: Снова весь день в телефоне. Пора переключать энергию ребенка на реальные победы. Хоккейная школа «Шор Арктика» объявляет набор детей от 5 до 8 лет. Мы знаем, как направить активность ребенка в правильное русло и вырастить лидера. Воспитанники школы получают реальный шанс вырасти до игроков профессионального молодежного хоккейного клуба «Арктика» и выступать на всероссийском уровне. Запись на пробное занятие 911-307-62-10. «Шор Арктика». Формируем характер с первых шагов на льду.
4: Вот она, рыба вашей мечты.
5: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
4: Вкусно и полезно.
5: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
6: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
7: Партнер программы – автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда, электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А. 25-25-50.
6: Power Hyundai. Сила твоего дня.
8: Нужны строительные леса или передвижные строительные вышки? Компания «Вертикаль Сервис» поможет решить задачу быстро и профессионально. Аренда и продажа оборудования, а также отдельных комплектующих. Специалисты сделают точный расчет под ваш объект, организуют доставку и обеспечат полное сопровождение сделки. От консультации до электронного документа оборота. Экономия времени, офис и склад на одной территории. «Вертикаль Сервис». Надежность на любой высоте. 20 01 15. 20 01 15.
6: Power Hyundai.

А сейчас у нас появилась информация о дорожной ситуации. На выезде с улицы Трудовые резервы на Полярной Зоре в сторону кинотеатра Мурманск произошла авария. Сейчас заняты обе полосы движения. Пробки пока нет, но объехать их пока не представляется возможности, поэтому со временем, возможно, там соберется пробка, ну, а может быть, это объявление послужит для того, чтобы скорее туда экипаж ДПС приехал и все исправил. Итак, проблема на улице Полярной Зори.

сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату от компании «Венгемебель». Розыгрыш будет проводиться среди всех участников вне зависимости от оценки жюри. Главный же приз проекта – сертификат на 100 тысяч рублей для заказа мебели от «Венге» в детскую комнату.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик «Олсе Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
0: Новости 51-го региона.
3: Добрый день. На 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Мурманский морской торговый порт спустя 30 лет возобновил перевалку чугуна. Тестовую партию объемом 65 тысяч тонн отправили на экспорт в страны Средиземноморья. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. На причалах торгового порта уже выгрузили первые вагоны с металлургической продукцией, которые прибыли с Урала. В третьей декаде октября ожидается прибытие балкера класса «Панамакс» под погрузку тестовой партии. По итогам пилотной операции стороны рассмотрят возможность перехода к регулярным поставкам. Переориентация грузопотоков в Мурманск связана со снижением интенсивности судоходства в Азово-Черноморском бассейне и высокой загрузкой портовой инфраструктуры Балтики. В этих условиях Мурманский транспортный узел с сентября 2026 года принимает дополнительные объемы и предоставляет российским экспортерам альтернативный глубоководный и круглогодичный маршрут. Об этом сообщает ГТРК «Мурман». В Мурманске открылись дополнительные пункты вакцинации от гриппа. Сделать прививку можно бесплатно в поликлинике по месту жительства, а также дополнительные

0: Мурманской областей. Арктическую кухню представила команда нашего региона Екатерина Мун, основатель сети арктической кухни «Арктик Мун», город Кировск, и шеф-повар проекта Андрей Виноградов. Они презентовали участникам саммита северные специалитеты: лавазерскую оленину, арктическую солянку, мурманскую форель, печень трески, чипсы из ягеля и многое другое. Детская площадка «Полянка полярника» с белым медведем переедет на новое место. В связи со строительством жилого квартала в районе долины Уюта площадку перенесут. Она станет частью масштабного общественного пространства. Новое место для «Полянки полярника» выбрано ближе к улице Ломоносова, к востоку от озера Варничное. Завершить переезд планируют до конца года. При этом площадку не просто перенесут, ее приведут в порядок, обновят игровое оборудование, безопасное покрытие, устранят имеющиеся повреждения и неисправности, сообщает ТВ-21. В Мурманской области зафиксирован двузначный минус. В ночь на вторник столбик термометра в Верхнетуломском опустился до отметки минус 10 градусов. Мурмаши показали минус 10,4, Яникосский минус 11. Самая морозная ночь была в верховьях Лоты – минус 13,6. Как сообщается в группе «Погода» в Мурманске, за неделю температура скатилась от плюс 10 до минус 10 градусов. По прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько дней нас ожидает повышение температуры воздуха до плюс 8. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Новикова. Желаю вам хорошего вечера. До скорой встречи. Эфир на 104.5 продолжает Света Владимирова.
1: Power Yoday. Много энергии и ни одной лишней калории.

Раздаем пригласительные на 4 предстоящих хоккейных матча 16, 18, на 21 и 22 октября. До меня уже дозвонился первый игрок, и поэтому сейчас мы узнаем, как же развернется наша игра. Здравствуйте! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Не узнаем, как развернется, но я думаю, сейчас еще кто-нибудь

0: Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Давайте знакомиться. Как вас зовут?
1: Александр.
0: Александр, скажите, пожалуйста, часто ли ходите на хоккей?
1: На все домашние игры.
0: Отлично. Ну, тогда прям этот розыгрыш для вас и создан. Думаю, тогда вы в курсе всех хоккейных событий, знаете основных игроков, и мой вопрос не составит для вас никакой сложности. Итак, в последнее время все спортивные СМИ говорят о крупных рекордах и достижениях, которые Александр Овечкин может и должен установить в новом сезоне. У него недавно был день рождения, и, собственно, был ряд публикаций на эту тему. Так вот, каким по счету станет для Александра Овечкина сезон, вот это, 26-27, в карьере именно его в НХЛ? Варианты вам нужны?
1: Ну, давайте, да, у меня догадки есть. Но...
0: Конечно. Итак, 18-м, 20-м или 22-м?
1: 22-м.
0: Ну, однозначно. Александр, браво. Я не сомневалась, что вы ответите правильно, потому что те, кто увлекается хоккеем, вообще любым спортом, конечно же, следят за ключевыми фигурами этого спорта. Трубку, пожалуйста, не кладите. Я расскажу вам, как получить свой билет на хоккей. Вы, кстати, как, один пойдете или с кем-то? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, Александр, вы, пожалуйста, мне перезвоните, чтобы я вам рассказала, как получить свой билет. Действительно, предстоящий сезон станет для Александра Овечкина 22-м в карьере в НХЛ. Вместе с ним эту отметку покорят канадцы Сидни Кросби и Кори Перри. Среди россиян Овечкин будет первым игроком, кто оформит это достижение. А я напомню, что ближайшие хоккейные матчи состоятся 16 и 17 октября. Хоккейный клуб «Арктика» встретится с хоккейным клубом «Красная машина Академия» из Московской области. Все матчи проходят в Ледовом дворце спорта без возрастных ограничений. Всех и каждого «Арктика» ждет на трибунах Ледового.
2: Power Your Day. Сервис моментальных поздравлений.

0: Power Yoday. Сила твоего дня. Реклама.
1: Компания «Вертикаль Сервис». Аренда и продажа строительных лесов и передвижных строительных вышек. Звоните 200115 или заходите на сайт lesavarendo.ru.
0: Power Yoday.
2: Опять интернет глючит.
3: В танках пинг высокий.
2: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
4: Ваня, помоги! Ты же программист!
5: Как вы мне надоели.
6: Переходите уже на CityLink. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
7: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
2: Вот это CityLink.
8: Рамный внедорожник Тэнк 300 с выгодой до 1 миллиона рублей. Только до конца месяца у официального дилера Тэнк Аксель. Почувствуйте характер Тэнк. Приезжайте на тест-драйв. Звоните 79-400. Кольский проспект, 83. Не оферта. Предложение ограничено.
9: Каждое воскресенье с 13 до 16
10: Power Hit Radio превращается в полярную станцию.
9: Воскресное крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню в любую погоду на 104.5.
11: Партнер программы МФК «Северное Нагорное». Обзоры скидок, советы стилистов, подборки подарков на все случаи в официальной группе ВК «Северного Нагорного». Подпишитесь, чтобы не пропустить.
9: Power

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Радует нас погода этот вторник. Посмотрите, солнце весь день, ведь ни одной тучки. На небе плюс 3 градуса сейчас, ясно, без осадков. Ветер южный 5-9 метров в секунду. Но, во-первых, всегда есть какие-то оговорки. Скоро температура воздуха уже начнет понижаться. И ночью она составит минус 1, минус 3 градуса. Ну и, во-вторых, завтра уже так классно не будет. Завтра будет уже переменная облачность. Правда, осадков тоже не будет. Вот. Но и днем прогреется воздух тоже максимум до 3 градусов, но такого солнца весь день уже не будет, так что наслаждайтесь сегодняшним днем. Если есть возможность после работы гульнуть, то сделайте это непременно. Сегодня погоду нашего региона определяет антициклон, который смещается с севера Скандинавии в восточном направлении. Поэтому по Мурманской области у нас без осадков, местами туман, ветер южных направлений. Температура воздуха, кстати, поднялась везде. Если было минус 4 градуса у нас было до этого в Ковдоре, то сейчас в Ковдоре и Никеле уже плюс 1, ну а в Кандалакше потеплело уже до плюс 5 градусов. Вот так. Завтра по области ожидается смещение активных циклонов в Северной Атлантике в Норвежское море. Кольский полуостров будет находиться под влиянием периферии этих циклонов. По области завтра в отдельных районах пройдут осадки. Местами усилится ветер, температура воздуха по области существенно не изменится, ну и составит от 1 до 4 градусов тепла. Такой прогноз погоды к этому часу, напомню, в Мурманске сейчас плюс 3.
0: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.

0: Реклама.
1: Нужны надежные леса или вышки-туры для работы на высоте? Компания «Вертикаль Сервис» поможет решить задачу любой сложности. Все необходимое от строительных лесов до передвижных строительных вышек. Как новое оборудование, так и проверенное БУ по отличным ценам. Продажа или аренда, выбирайте то, что выгодно именно вам. Полное сопровождение сделки. «Вертикаль Сервис». Работайте на высоте безопасно и с комфортом. 20-01-15. 20-01-15. Лесаваренду.ру.
0: Power Unit. Сила твоего дня. В поисках новой Toyota, Volkswagen, Nissan или Mazda отсутствие официальных дилеров не проблема. Автосалон «Автоплаза» – это широкий выбор новых автомобилей европейских и азиатских брендов в наличии и на заказ с гарантией и по отличным ценам. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Транспортная 12Б. Телефон 20 21 41.
2: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
3: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
4: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-75-00-128-20.
5: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «БАРС». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «БАРС» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-10-92, 8-911-060-10-92 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
0: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

нужно делать? Что я должна делать? Так я вам так скажу. Уже 16:36. Уже надо не спрашивать, что делать, а собирать вещички. Лина, вам привет. И эта песня специально для вас.

А я продолжаю выполнять ваши музыкальные заявки. В свете очень понравилась новинка от Майли Сайрус. Называется она «Best Persuades». Переводится как она «Бас убедит». А в чем будет убеждать вас бас в этот вторник, знаете только вы. Let's go.

0: Реклама.
1: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 сильнейшими коллективами Западной конференции. 16 октября в 19, 17 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», хоккейный клуб «Красная машина Академия», Московская область. Информационная поддержка «Пауэрхит Радио». Билеты в кассе «Ледового» только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
2: Помочь спасти жизни может каждый.
3: «Тундра Групп» вместе с благотворительным фондом «Алёша» продолжает проект «Доброе сердце».
4: На первых этажах Мурманск-молла и Северного Нагорного найдите инсталляции «Доброе сердце». На них истории детей, которым необходимо лечение. Выберите историю и отсканируйте QR-код, чтобы помочь конкретному ребенку. Или поддержите сразу всех. Отправьте СМС с любой суммой на номер 9112, например, 500 рублей. «Доброе сердце» объединяет, чтобы спасти.
5: События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
6: Без возрастных ограничений.
7: 17 октября. «Океан Холм». Вечеринка «Все свои». С 18 до 0. Три повода встретиться. 25 лет вечеринки «Мурманск против». 10 лет бренду «Север». И день рождения Германа Рунова. На сцене Мартын Мартан, певец и автор песни «Где же форель», Андрей Вакуленко, диджей с живым гитарным проектом, Владимир Помещиков, победитель проекта «Dance Revolution» на Первом канале, Герман Рунов с диджей-сетом и показом мод. Первым 200 гостям бейсболки в подарок, а всем гостям вечеринки скидка 22% на товары бренда «Север». Билеты и подробности в группе ВКонтакте «Ультрапати 51». Информационный партнер «Пауэрхит Радио».
8: Запрещено для детей.
9: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9.25 и 18.00. Программа «Буква закона» на Пауэрхит Радио.
10: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
11: Сила твоего дня.
12: Нужны строительные леса или передвижные строительные вышки? Компания «Вертикаль Сервис» поможет решить задачу быстро и профессионально. Аренда и продажа оборудования, а также отдельных комплектующих. Специалисты сделают точный расчет под ваш объект, организуют доставку и обеспечат полное сопровождение сделки. От консультации до электронного документа оборота. Экономия времени, офис и склад на одной территории. «Вертикаль Сервис». Надежность на любой высоте. 20-01-15. 20-01-15.
11: Power Unit. Дискотека.

0: Это вот Никита спрашивает, а дискотеку от Бенаси успеем послушать? Да, уже успели. Если вы, кстати, завидуете людям, которые все успевают или еще кому, то вы можете об этом поговорить сегодня в обратной тяге. Заходите в нашу группу во ВКонтакте, почитайте, там уже тема объявлена, можете высказаться. Ну, а уже через несколько секунд слушайте программу «Капитальный ответ». Меня зовут Света Владимирова, я прощаюсь с вами до воскресенья. Пока!
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Капитальный ответ. Партнер программы НКО «Фонд капитального ремонта Мурманской области». Капремонт в срок и с гарантией. Подробнее на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков. В этих программах мы разбираемся с вопросами, связанными с капитальным ремонтом в Мурманской области. О приемке работ по капитальному ремонту расскажет заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Мурманской области Кирилл Бернацкий.
4: Приемку работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах осуществляет комиссия, назначаемая представителем рекоператора, в состав которой обязательно включаются непосредственно представители регионального оператора фонда капитального ремонта, организации подрядчика, выполнившего работы, орган местного самоуправления, на территории которого расположен многоквартирный дом, представители управляющей организации и уполномоченные представители собственников жилья, в случае, если проведение капитального ремонта выполняется согласно протоколу общего собрания.
3: Также в состав комиссии включается представитель исполнительного органа власти. В нашем случае это Министерство строительства Мурманской области в части согласования акта приемки. Важный момент, от которого зависит оплата за выполненные работы.
4: Оплата за фактически выполненные работы подрядчику выполняется только после подписания акта приемки. Представители жителей чаще всего не участвуют официально в приемках, так как большая часть ремонтов производится не на основании протоколов общего собрания, а на основании утверждения муниципальных краткосрочных планов органам местного самоуправления. Но в случае, если жители все-таки участвуют и уполномочены участвовать в комиссионной приемке работ, то проявляют активную гражданскую позицию, проверяют все, что можно, и даже иногда немножко больше.
2: Капитальный ответ. Программа выходит при поддержке Фонда капитального ремонта Мурманской области.
5: С нами ваш дом преобразится. С 2014 года мы капитально отремонтировали более 2000 домов.
2: Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
6: Number one hit music station. Power Hit Radio.

0: В Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
3: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power-Hit Radio.
4: Всем-всем добрый вечер. Это «Круиз-контроль». У микрофона Мария Фрейман. Открываю вечернюю смену. Она продлится до 20 часов. И ближайший час посвятим мурманским дорогам. Будем надеяться, что ничего серьезного, никаких трудностей нет и не произойдет. Но все же будем держать руку на пульсе. Спонсор программы ООО «Прагматика Мурманск». Сервисный центр «Прагматика Эксперт». Профессиональное обслуживание автомобилей любых марок. Гарантия на работы и запчасти «Кольский» 110. Сообщение с информацией о дорожной обстановке. Имеется в виду, вдруг, если авария, пробка, неработающие светофоры, дорожные, ремонтные работы. Вот обо всем этом рассказывайте. Отправляйте сообщение через сайт или наше приложение. Можно воспользоваться группой ВКонтакте. Тоже в разделе сообщения отправить в студию. И номер телефона 488-448. Всем желаем отличного вечера в компании Power Hit Radio.
3: Едешь за Бентли? Чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

В Мурманске не торопись. На светофоре встретимся. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Хит, музыкальная рубрика, но прежде расскажу, что по наследству передала мне Света Владимирова. Примерно час назад слушатель звонил, рассказывал, что поворот с трудовых резервов в сторону КТМ, там аварии, две полосы были заняты. А сейчас, уже больше часа прошло, есть какие-то изменения или по-прежнему эта артерия перекрыта? Рассказывайте, пишите или звоните в студию Power Hit Radio. Итак, рубрика «Автохит», «Питбуль» будет у нас, и трек 2012 года. Называется «Назад в прошлое». Это такая отсылка к фильму «Люди в черном». Детка, давай снимем фильм про то, как два супермена в черном сложили все пазлы и опять спасли этот мир. Вот такой незатейливый смысл песни.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Сервисный центр «Прагматика Эксперт». Профессиональное обслуживание автомобилей любых марок. В октябре действует специальная цена – 900 рублей на диагностику ходовой части. Проверка подвески, амортизаторов, сайлент-блоков, шаровых опор и других элементов. Диагностику тормозной системы, считывание ошибок и их расшифровку. Записывайтесь по телефону 599-099. Кольский, 110.
0: «Круиз-контроль» на Power Hit Radio.
3: Однажды мир встал перед выбором. Мириться со стройками длиною в жизнь, сметами-невидимками, бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом. Крепкий, теплый, под ключ. Без битв и осад. Эта сила ближе, чем кажется. Это «Вудека». Собственное производство домокомплектов. Без посредников, без переплат. С гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. «Вудека». От идеи до дома. От проекта до новоселья. Звоните 20 90 10, wood-eco.com.
4: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
5: Условия приобретения и запись на тест-драйв по телефону 600-077 или на сайте belgiomega.ru.
6: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
7: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
8: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнептрицы 2023 75 30 128-20.
9: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
10: Это мы – единственный официальный дилер «Тойота» в Мурманске. Это мы – единственный официальный дилер «Мазда» в Мурманске. Это мы – единственный официальный дилер «Фольксваген» в Мурманске. «Аксель» – новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский, 83.
11: Вот она, рыба вашей мечты.
12: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
11: Вкусно и полезно.
12: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
0: Круиз-контроль.
2: Сервисный центр «Прагматика Эксперт». Профессиональное обслуживание автомобилей любых марок. Гарантия на все работы и запчасти. Кольский, 110.
0: «Круиз-контроль» на Power Hit Radio. 488-448.

0: Климат-контроль.
1: В Мурманске за окном плюс 3 градуса, ветер южный от 5 до 9 метров в секунду. Завтра синоптики нам обещают переменную облачность, местами небольшой мокрый снег. Ветер будет юго-восточным, южным, умеренным. В отдельных районах будет наблюдаться усиление ветра. Температура воздуха ночью до 6 градусов мороза, днем до 5 градусов выше 0 и местами гололедица. В столице Кольского Заполярья 14 октября ожидается переменная облачность, да, без существенных осадков. Ветер будет теплым, южным в ночные часы до 3 градусов со знаком минус, а вот днем столбик термометра поднимется до 3 выше 0. Сейчас за окном как раз столько, плюс 3 градуса.
2: Трудно ехать? Сними с ручника. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Кам. Напомню, что номер телефона в студии 488-448. Звоните и делитесь информацией об обстановке на дорогах. Всюду ли можно свободно проехать? Вдруг где-то нештатная ситуация, например, ДТП или перегорожена полоса, потому что ведутся ремонтные работы. Все детали интересны и важны в этот час, когда всем торопятся домой.
1: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: D.O.D. Арман Ван Хелден и Сэм Харпер. Twice as nice.

тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: собрался налево, не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Сервисный центр «Прагматика Эксперт». Профессиональное обслуживание автомобилей любых марок. Бесплатная замена масла в ДВС при покупке расходных материалов и масла в сервисном центре. Гарантия на все работы и запчасти. Записывайтесь по телефону 599-099. Кольский 110.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
3: Без возрастных ограничений.
4: Geely EX5 гибрид. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 гибрид. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 гибрид. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geelyomega.ru.
5: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
6: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
7: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. «Привет, обед!» – бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саидкулович, Агрнип 321-519-400-143-34.
0: Круиз-контроль.
1: Сервисный центр «Прагматика Эксперт». Профессиональное обслуживание автомобилей любых марок. Уверенность в каждом километре пути. Консультация и запись 599-099.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Аур, привет, Мурманск, добрый вечер. Еду с юга на север по Подгорной, вроде нормально все, без происшествий. Ну и дальше у нас просьба доктора Кучу. Хорошо, найду трек, поставлю. И пишет дальше Семен, что пробка от южных причалов. Вот ценная информация, спасибо.

0: Акселератор.
1: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Владельцы Ford Maverick утверждают, что их машины заводятся сами по себе. Обсуждение разгорелось в закрытой группе одной из соцсетей. Один из владельцев обнаружил утром работающую машину в гараже. Причем это был не первый подобный случай. Еще несколько человек заявили о таком же. Наиболее вероятной причиной этого считается ошибочное использование отложенного запуска. Вторая версия – случайное срабатывание брелока. Хотя тот факт, что для дистанционного запуска с ключа нужно последовательно нажать несколько кнопок, делает непредсказуемым. Преднамеренный запуск маловероятным. Третья версия касается гибридной системы. Якобы при низком заряде тяговой батареи двигатель запускается автоматически. Хотя в стоящем на парковке автомобиле этого происходить не должно. Кроме того, есть и простое объяснение. Владельцы просто забыли выключить машину. Гибрид в неподвижном состоянии очень тих. Двигатель может отключиться, но системы остаются под напряжением, создавая ощущение, что автомобиль заглушен. И вот ночью в какой-то момент ему не хватает энергии, и он запускает двигатель.
0: Акселератор.
1: И в продолжении темы Honda научит машины заряжаться на ходу, компания вместе с двумя строительными партнерами взялась за создание системы удаленной зарядки электромобилей. Оборудование предполагается прятать под дорожным покрытием. Исследование в этом направлении японский автопроизводитель ведет с 2021 года. Смысл затеи прост. Машина получает энергию, не прерывая поездку от устройства, спрятанного в дороге. Разработка рассчитана на разные виды транспорта, хотя на первом этапе Honda сосредоточится на коммерческой технике. Уже в 2028 году компания обещает разместить оборудование на японских дорогах. Система собрана из нескольких прочных блоков, рассчитанных на серьезные нагрузки. И, по словам представителей Honda, ее можно встраивать в существующие трассы. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор. Трудно ехать? Сними с ручника. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

От южных причалов об этом 15 минут назад сообщил нам Семен. Что там сейчас? Есть ли у вас актуальная информация? Рассказывайте, отправляйте сообщение через сайт или наше приложение.

Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Сервисный центр «Прагматика Эксперт». Профессиональное обслуживание автомобилей любых марок. В октябре действует специальная цена – 900 рублей на диагностику ходовой части. Проверка подвески, амортизаторов, сайлент-блоков, шаровых опор и других элементов. Диагностику тормозной системы, считывание ошибок и их расшифровку. Записывайтесь по телефону 599-099. Кольский 110.
0: «Круиз-контроль» на Power Hit Radio.
3: События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
4: Без возрастных ограничений.
5: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
6: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212. 12-603-311.
7: Рамный внедорожник «Тэнк-300» с выгодой до 1 миллиона рублей. Только до конца месяца. У официального дилера «Тэнк Аксель». Почувствуйте характер «Тэнк». Приезжайте на тест-драйв. Звоните 79-400. Кольский проспект, 83. Не оферта. Предложение ограничено.
8: В Мурманске морепродукты есть везде. А впечатление только у нас. Лови краба. Это не просто гастробар, а место, где локальная кухня и неповторимая атмосфера сливаются воедино. Приходите и убедитесь сами. Ваш столик ждет по адресу улица Коминтерна, 14. Подробности 70-88-77.
9: Мама, смотри, я плыву!
10: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20-20-60. Героев рыбачьего дна.
11: Это мы. Единственный официальный дилер «Тойота» в Мурманске. Это мы. Единственный официальный дилер «Мазда» в Мурманске. Это мы. Единственный официальный дилер «Фольксваген» в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский, 83.
12: До конца года купите новостройку в Мурманске с агентством недвижимости «Риэлт-сеть» по цене застройщика и воспользуйтесь бесплатными сервисами. Ипотека под ключ, юридическая поддержка, приемка квартиры у застройщика. «Риэлт-сеть». Сделки под ключ с 2000 года.
13: Кредитование осуществляется по «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: «Круиз-контроль».
2: Сервисный центр «Прагматика Эксперт». Профессиональное обслуживание автомобилей любых марок. Гарантия на все работы и запчасти. Кольский, 110.
0: «Круиз-контроль» на Power Hit Radio. 488-448.

Подходит к финалу круиз-контроль. За это время мы узнали, что у южных причалов собирается пробка, и пока все. Но продолжу дежурить за пультом студии до 20 часов, так что, если что-то существенное произойдет на дорогах, всегда можно написать или позвонить и рассказать. Спонсор программы представляет сервисный центр «Прагматика-эксперт», профессиональное обслуживание автомобилей любых марок, бесплатная замена масла в ДВС при покупке расходных материалов и масла в сервисном центре. Гарантия на все работы и запчасти. Записывайтесь по телефону 599-099, Кольский, 110. Далее по графику у нас районы, кварталы. И сразу после обратная тяга. Поговорим про зависть. Так что не прощаюсь. Через несколько минут вновь буду приветствовать вас на 104.5.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
0: Районы и кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
4: Всем привет, с вами Максим Байков. На рынке вторичной недвижимости Мурманска квартиры с ремонтом пользуются спросом. Но это не массовый тренд, а востребованная опция для определенной аудитории, говорит эксперт программы Константин Винзовский.
5: Квартир с ремонтом вообще в целом на рынке, конечно, становится больше. Ремонт разный, где-то профессионально сделанный, где-то люди сами делают. Ну, как минимум, какой-то вот такой основной набор – это сантехника, замена окна, дверки. Встречается очень часто. Красивых ремонтов, классных, со вкусом, таких дизайнерских. Даже пускай они в каком-то стандарте уже сделаны, там серый цвет, двери с черными ручками, черная сантехника, какие-то вот такие скандинавские решения дизайнерские. Это, конечно, встречается, но не массово.
4: Такие варианты выбирают в первую очередь те, кому важно сразу заехать и жить, не откладывая деньги и время на ремонт.
5: Так захочешь купить красивую квартиру, приятную, свежую, новую или немного бывшую в употреблении, какой-то недлительный период, ну, конечно, их очень мало. Именно поэтому однокомнатная без ремонта стоит там 3500, а однокомнатная с ремонтом стоит 5200, 5500, может быть, в зависимости от наполнения по оборудованию и по качеству ремонта. Квартиры есть, но их все равно все так же немного. Потрепанные ремонты 10, 15, 20 лет, они тоже встречаются, и это все равно преимущество, потому что многие капитальные вещи, связанные с заливкой полов, штукатуркой стен и так далее, тоже большая работа, и это дает преимущество квартире.
4: Как отмечает Константин Винзовский, многие владельцы такой недвижимости прислушиваются к советам экспертов и перед продажей делают косметический ремонт.
5: Например, обои не актуальны сегодня, но они все под окраску. Можно взять, пригласить маляров профессиональных, все открасит, где-то плинтуса поменять, еще что, ручечки там освежат. Конечно, покупатели однозначно на это положительно реагируют. Никто не хочет, но я не знаю таких, кто прям очень сильно жаждет что-то ремонтировать. Если есть возможность найти по своему вкусу квартиру с хорошим оборудованием и за нее переплатить разумные деньги и купить ее, конечно, таких людей очень много. Спрос на такую недвижимость высокий. Он есть, потому что квартиры без ремонта все равно надо ремонтировать. А ремонт сегодня дорогой и в части самих рабочих, и в части самих материалов, и времени, конечно, сегодня тоже это очень ценится.
4: Отмечу, рост количества отремонтированных квартир в последние годы был обеспечен и за счет предпринимателей, занимающихся флиппингом. Это бизнес на перепродаже недвижимости после ремонта. Но налоговая реформа оказала сдерживающий эффект на флиппинг. Подробнее об этом поговорим в следующем выпуске.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
0: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.

Всем-всем добрый вечер. Это программа «Обратная тяга» на волне Power Hit Radio. Микрофона Мария Фрейман. До 20 часов будем общаться на очень щекотливую тему. Не всегда и не все хотят в этом признаваться, что испытывают подобные чувства. Ну, потому что в обществе оно осуждается, считается таким неприятным и даже неприличным. А между тем, около 38% россиян, это по данным ВЦИОМ, правда, опрос проводился 3 года назад, испытывают 38% опрошенных россиян испытывают это чувство время от времени. И речь о зависти. Мы завидуем кому-то, чьим-то достижениям, чьим богатством, успеху, красоте и так далее. Ну и пост в группе ВКонтакте Power Hit Radio на тему обратной тяги уже размещен. И начинается он так, что все вокруг такие успешные и талантливые, а я... Но, с другой стороны, хочется так вот сказать. Наверное, вслух, да, привыкли мы все говорить, что я не завидую. Черная зависть — это плохо. Достойный человек не должен испытывать подобного. Но мне почему-то кажется, конечно же, каждый судит по себе. Так вот, я время от времени бываю завистливым человеком, и мне кажется, что внутри нет-нет, да уколет, да ущипнет вот подобные чувства. Поэтому спрашиваю вас, каким достижением окружающих, это могут быть родственники, друзья, коллеги, вообще незнакомые люди, но вот в поле зрения ваши попали, и вы вот про это знаете. Каким достижением, и речь идет профессиональная сфера, спорт, творчество, да даже бытовые элементарные вещи, поиск грибов, вы пойдете в лес, набрали там на донышке, а какой-то другой грибник, о котором вы знаете, каждый раз приносит, ну, телеги привозят, да? Может быть, кто-то более начитанный, кто-то вкусно готовит и так далее. Ну, хлебом не корми. Мы всегда найдем повод, да, сказать, что вот кто-то в чем-то лучше. Так вот, в чем, чему вы иногда завидуете? В общем, в обратной тяге сегодня мы препарируем это не очень удобное и конструктивное чувство, но я предлагаю шагнуть еще дальше. Я предлагаю найти в зависти какие-нибудь плюсы. Может ли это чувство быть ресурсным? Ведь не зря же говорят, что вот есть черная зависть, прям когда до злобы, до скрежета в зубах. А есть белое чувство, когда ты довольно объективно оцениваешь достоинство другого человека в каких-то либо сферах его, да? Ну и для тебя это вот как спортивная такая хорошая злость. На тебя это действует, да? И ты пытаешься как-то чего-то преуспеть, добиться, достичь. Ну, для себя, не для кого-то, не в глазах окружающих, а для себя самого. Делитесь своим мнением. Комментарии можно оставлять под постом во ВКонтакте, использовать сайт.

0: сайт или приложение, чтобы отправить сообщение в студию, ну или звоните 488-448. Здорово было бы поговорить прямо в прямом эфире, а не за ним, про это чувство, чувство зависти.
1: Ветер залива тянет замотаться в шарф. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

Зачитаю маленький комментарий по теме Фриман, почти мой однофамилец, мне так кажется, пишет, что завидую людям, которые не повторяют ошибок других. Ладно, если еще ошибок других не повторять, так хоть бы свои-то не повторять. Вот что мне хочется сказать. И Фриман пишет дальше, что со стороны кажется, что тихоне все делают правильно. Может быть и так, а может быть просто боятся рисковать. Тоже вопрос.

0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама. Элвис Авто. Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда под заказ. Кольский 27Б и Фролова 24А.
0: Обратная тяга на Power Hit Radio.
2: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
3: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
2: Почему?
3: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
4: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 707-105. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
2: О, мастер уже пришел.
0: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
5: Geely City Ray – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geelyomega.ru.
6: Люблю я пиццерийку в середине месяца. Все по-настоящему. Приходишь сам и забираешь пиццы со скидкой 20%. И так каждое 15-е число. 20% скидки на пиццы от пиццерийки. Предложение не действует на наборы и не суммируется с другими акциями. Пиццерийка.рф.
7: События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
8: Без возрастных ограничений.
9: Хотите, чтобы машина служила надежно? Доверьтесь СТО «Автопорт» на Рогозерской, 20. Сертифицированный ремонт легковых автомобилей. Подвески, тормозных систем, шиномонтаж и развал схождения. Наше преимущество – диагностика подвески бесплатно. Гарантия на запчасти – год. Срочная диагностика в день обращения. Готовьте авто к зиме заранее. 78-50. 51-50.
10: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8. 4-4-2.
0: Гурман Анатолий растягивает удовольствие. Гуттаперчевая дамочка тянет шпагат. Дальнобойщик тянет прицеп в Мурманск. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
11: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ИП Калиновский Дмитрий Трофимович. Сеть автомагазина «Все для Рено» предлагает настоящие оригинальные запчасти для Рено. Обновила я данные регионального гидрометцентра. И что же, сейчас в Мурманске 0 градусов. Ветер юго-западный от 2 до 10 метров в секунду. Завтра синоптики обещают переменную облачность. Местами будет небольшой снег, мокрый снег. Ветер юго-восточный, южный, умеренный. В отдельных районах возможно усиление ветра. Температура воздуха в ночные часы до 6 градусов мороза, а вот днем 0 плюс 5 градусов и местами гололедица. В Мурманске завтра переменная облачность, тоже без существенных осадков. Ветер будет южным, умеренным. Ночью до минус 3 градусов, а вот днем столбик термометра поднимется до плюс 3 градусов. И давайте посмотрим на солнечный режим. Солнце завтра запланировало рассвет на 7 часов 51 минуту. Ничего себе, почти до 8 утра дрыхнет солнце. А закат состоится в 17:14. И таким образом продолжительность светового дня уже составит 9 часов 24 минуты, что на 8 минут меньше, чем сегодня. Сейчас за окном в городе плюс... Не плюс, плюс ноль, ноль градусов, ноль градусов. Спонсор прогноза погоды представляет «Все для Рено». Ищите оригинальные запчасти для Рено, устали от подделок? Сеть автомагазинов «Все для Рено» предлагает настоящие оригинальные запасные части, а также заводское масло «Эльф» в наличии. Радищева 18, телефон 45-95-10 и Полярные Зори 35-2, телефон 44-00-15.
2: У директора вытянулось лицо. Теща потянула спину. Школьники тянут лес рук. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
3: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Все, в 24 минуты в Мурманске в обратной тяге. Сегодня обсуждаем чувство зависти. Достойно оно или нет, неважно, время от времени некоторые, не все, уже мы это выяснили по вашим комментариям, не все, но его испытывают каким-то чужим достижением, достатку, талантом и так далее. Ну, в общем, если хватает сил, признаемся, если нет, нет, а если действительно никогда не испытывали и не испытываем это чувство, ну, прям так и пишем. Сергей присоединился к нашей компании, пишет: «Не знаю, какого цвета это зависть, но завидую людям, которые могут обходиться без автомобиля. Завидую вам, Маша», пишет Сергей, «как почетному пешеходу. Увы, мне ежедневно приходится передвигаться на авто, а личного водителя у меня нет». Ох, Сергей, а я завидую прекрасным девушкам, которые находятся за рулем каких-нибудь роскошных автомобилей. Когда прохожу мимо на своих двоих, так представляю иногда себя вот в подобной роли на этом водительском месте. А потом вспоминаю все эти круиз-контроли, когда мои коллеги в утреннем круиз-контроле обсуждают всякое там, не знаю, масло, смена шин, гололед, замену магнитол, чего только. И понимаю, что этот груз проблем, который я не смогу решить никогда. И думаю, ну и ладно. Я вот на своих двоих, теперь я знаю, что Сергей мне завидует. Круто! Маргарита пишет: «Я уже вышла из возраста зависти. Если мне рассказывают про регалии, награды, поездки, большие деньги, работу, детей и тому подобное и так далее, я или радуюсь за людей и высказываю им восхищение, или отношусь нейтрально. Всегда говорю себе спасибо Боже за то, что у меня есть, и то, чего у меня нет. Мне так живется лучше и спокойнее». Вот ставлю Маргарите лайк, даже два от себя, от Пархитради. Очень хороший, достойный, взрослый комментарий. Я до вас, Маргарита, не доросла, потому что время от времени бросает меня от черной зависти к белой. Вот на днях у меня был день рождения, ведь позавидовала, кому бы вы думали, Соня. Она мне преподнесла такой роскошный подарок, такое ожерелье. Я надела и понимаю, что вот сама бы я не додумалась и вообще даже не смогла бы представить себя с таким аксессуаром. Но нет внутри этого ощущения красоты, что ли, дизайнерского какого-то таланта. Ну вот, ну что взять с мисс Дулиттл? Вот это я про себя. Но есть рядом со мной человек, который может одно соединить с другим и с третьим, и получается просто произведение искусства. Вот так позавидовала. Вот вам в эфире говорю, а завтра еще и лично признаюсь Соне, чтобы никаких недомолвок между нами не было. Ну, по-доброму позавидовала, конечно. Это круто, когда девушка умеет себя преобразить, и у нее есть такой дизайнерский талант. Что вы думаете по поводу зависти? Иногда, ну, хотя бы капелюшечку кому-нибудь завидуете? Если да, пишите. Таким, как я, будет как-то немножко полегче после этого жить. Есть сайт приложения, отправляйте сообщение в студию или пишите комментарии в группе ВКонтакте.
1: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Японский маникюр, система IBX для укрепления ногтей. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. «Первая маникюрная». Здесь маникюр делают как для себя. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60. ВКонтакте 1 маникюрная.
1: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
2: Реклама.
3: Добро пожаловать в автосалон Elvis Auto. Больше 20 лет на рынке. В продаже автомобили 2026 года выпуска. Volkswagen, Tiguan, Terramont, T-Roc, Taru XR, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Geely Manjaro, Toyota Land Cruiser и RAV4 русифицированы в 4 цветах. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Trade-in, выкуп авто. Фролова 24А, Кольский 27Б, 25, 25, 50.
1: Обратная тяга.
0: Помочь спасти жизнь может каждый. Тундра Групп вместе с благотворительным фондом «Алёша» продолжает проект «Доброе сердце». На первых этажах Мурманск-молла и Северного Нагорного найдите инсталляции «Доброе сердце». На них истории детей, которым необходимо лечение. Выберите историю и отсканируйте QR-код, чтобы помочь конкретному ребенку. Или поддержите сразу всех. Отправьте СМС с любой суммой на номер 9112, например, 500 рублей. «Доброе сердце» объединяет, чтобы спасти.
4: Можно долго сравнивать, можно искать что-то еще, а можно просто выбрать. Хавейл, комфорт, стиль, технологии – все уже на месте. Вам остается только сесть за руль. Автомаркет Хавейл Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33-00.
5: Аппарат, мама рада, охраняет нас армата.
6: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
7: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
8: В поисках новой «Тойоты», «Фольксвагена», «Ниссана» или «Мазды» отсутствие официальных дилеров не проблема. Автосалон «Автоплаза». Это широкий выбор новых автомобилей европейских и азиатских брендов в наличии и на заказ с гарантией и по отличным ценам. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Транспортная 12Б. Телефон 20 21 41.
9: В Мурманске руки вверх-вверх-вверх. Караоке и дискотека каждый день для всех-всех-всех. Мурманск, встречай! Бар «Руки вверх» открыт на Коминтерна 5. Празднуй свой день рождения у нас и получай скидку 25% на весь бар. Мурманск.rvbar.ru. Руки вверх каждый день. Акция действует только по будням. 21+.
10: Это мы. Единственный официальный дилер «Тойота» в Мурманске. Это мы. Единственный официальный дилер «Мазда» в Мурманске. Это мы. Единственный официальный дилер «Фольксваген» в Мурманске. «Аксель». Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский, 83.
11: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский, 40. st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
1: Обратная тяга.
3: Elvis Auto. Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Кольский 27Б, Фролова 24А.
1: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
12: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: В обратной тяге продолжаем разбираться с таким неудобным, не очень принимаемым в обществе чувством, как зависть. Да, с детства нам говорят, что завидовать плохо, что это неправильно, нужно порадоваться за людей. Да, умом-то все понятно, но это же чувство, иногда оно тебя охватывает, и что ты здесь будешь делать? Вот предлагаю немножечко выплеснуть эти эмоции сегодня в обратной тяге на 104.5, и в чем-то, может быть, попризнаваться, или как-то объяснить свою позицию, или дать четкие определения белой зависти, черной зависти, если есть среди нас такие слушатели, которые имеют, я не знаю, психологическое образование, ну, поясните нам, откуда это внутри рождается, когда ты вольно или невольно сравниваешь себя с другим и замечаешь, что, ага, у другого-то там кусочек-то побольше, а ведь ты вполне мог тоже на него рассчитывать. Ну, в общем, Степан прислал такой очень развернутый, как всегда, обосновательный комментарий, и все становится понятно. Вот он пишет, что такое чувство? Это я хочу иметь то же самое, материальное или духовное, неважно, что есть у этого человека, то есть желание стать таким же успешным, как кто-то. А этот человек незаслуженно успешнее меня. Ну да, логика такая, когда завидуешь. Обычно я таких чувств не испытываю, пишет слушатель, тем более, если понимаю, что он сам мало усилий приложил для успеха. Кто тут, кроме меня, виноват? Если человек хороший, мне он никак дорогу не перешел, то зачем ему завидовать? Лучше порадуюсь за него от души. Хуже, когда некоторые индивидуумы от своего успеха начинают зазнаваться и надевать корону. Однако это другая тема. Вот хорошую вы мне подсказку сделали, Степан. Как-нибудь поговорим и про короны, которые мы время от времени на себя сами-то надеваем. Чего уж там. Но есть одна штуковина. Нельзя путать зависть и чувство справедливости. Зависть к более успешному или просто более везучему знакомому. Это именно зависть. Не надо быть такими. Порадуйтесь за человека. А есть другая сторона медали. Это социальная несправедливость. Она видна в более глобальном масштабе. Хотя кому-то она может показаться похожей на зависть, но ничего общего у них нет. Действительно, очень тонкая градация. Хорошо бы ее осознавать и понимать. Иногда действительно водоворот событий помещает нас в такие обстоятельства, что, ну вот, все предпосылки для того, чтобы и у тебя было такое, и чтобы ты по такой же траектории развивался. Но нет, есть какой-то такой невидимый социальный стоп, и ты дальше того, чего у тебя есть, не идешь, не имеешь и не получаешь. Да, социальная справедливость – дело такое. Ну, вообще-то ее нужно отстаивать. Вот если долгие-долгие годы этого не делать, не замечать, как по кусочку у нас чего-то там, каких-то свобод и прочего-прочего откусывают, то можно оказаться там, где оказались. Это я так философствую вслух, вам не обязательно со мной соглашаться. Ну вот, уже есть у нас градация. Зависть черная и социальная справедливость. Разные вещи. Согласна. Ну, Степан, ну хотя бы чуть-чуть намекните, чему и кому вы, может быть, завидуете невольно. Не обязательно прям такие глобальные вещи, как деньги, да, или карьерная лестница. Ну вот, пошел человек на рыбалку, вы рядом сидите, у него много рыбы, а у вас гульки нос, даже коту нечего принести. Вы же сами как-то описывали, что рыбак-то вы, ну, прям скажем, не очень. Признавайтесь в своих завистях, если вы их испытываете. И вообще, как относитесь к этому чувству? Отправляйте сообщение в студию через сайт или приложение. Можно воспользоваться группой ВКонтакте.
1: Обратная тяга.

студию прислала Оксана. Она очень личная, поздравительная. Читаю, улыбаюсь. Оксана все получила. Мне очень приятно эти слова. Спасибо большое.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
2: Без возрастных ограничений.
3: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Наша программа проста. Больше пространства. Stenet T4L. Больше технологий и комфорта. Stenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Tenet по спеццене с выгодой до 600 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Кольском проспекте 118 и сделайте свой выбор. Автомаркет Tenet Мурманск. Кольский, 118. Телефон 3-3-3-0.
4: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: Защищай небо родного города. Вступай в территориальный отряд Мурманской области «БАРС». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность. Плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев. Служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «БАРС» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-1092, 8-911-060-1092 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
4: Как провести вечер, чтобы потом всю неделю улыбаться? Сходите в театр. Мурманский областной театр комедии и сатиры приглашает. Классика, Ханума и «Здравствуйте, я ваша тетка» в Коле, в Кольском районном центре культуры. 31 октября и 22 ноября. Ханума, 19 ноября. «Здравствуйте, я ваша тетка» в Мурманске, в ДК «Судоремонтник». 12 декабря. Ханума, 25 декабря. «Здравствуйте, я ваша тетка». Отличная игра и море позитива гарантированы. До встречи в зрительном зале. Для лиц старше 12 лет.
0: Обратная тяга.
6: В автосалоне «Элвис Авто» в продаже автомобили 2026 года выпуска. Volvo, Audi, Mazda, обновленный Geely Manjaro, Honda, Nissan, Toyota, Volkswagen. Теперь доступен тест-драйв на новом Volkswagen T-Roc и Mazda CX-5. Приезжайте и оцените управление и динамику автомобилей лично. Предварительная запись обязательно. Кольский 27Б и Фролова 24А. Телефон 25-25-50.
7: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
0: Обратная тяга на Power Hit Radio.
8: Через 3 минуты буквально у нас рубрика «Золото чартов», но прежде успеем рассказать о нашем заэфирном разговоре с Максимом. Позвонил в студию и сказал, что по большей части солидарен он с комментарием Степана. Кроме зависти есть еще такое понятие, как социальная несправедливость, да, когда кто-то рождается уже в золотых пеленках, там с какими-то ложками волшебными золотыми, уже с каким-то наследством, с квартирами и так далее. И вот обычный человек в обычной семье, и как много ему нужно пройти и преодолеть, чтобы достичь, ну, хоть какого-то успешного уровня, это одна история, да. Вообще мы в «Обратной тяге» сегодня говорим про зависть. Но при этом Максим искренне радуется, когда его друзья добиваются успеха. Это вот тот самый наш слушатель, тот самый человек, который умеет с открытой душой, открытым сердцем порадоваться за кого-то другого, потому что понимает, что если вот удача, это не просто удача, этот успех, да, просто человек приложил неимоверное количество усилий, чтобы этого добиться, а он приложил их меньше. И вот результат таков. Но еще мы поговорили про одну очень интересную грань, вот когда больной человек завидует здоровому. Причем это личная история Максима. Было время, когда он не мог двигаться. И приходил кто-то, тут я уж не стала уточнять, друг или родственник, или близкий человек в семье, и жаловался на то, что в его жизни вот какие-то проблемы. А Максим думал, блин, я вот ходить не могу, а ты мне сейчас говоришь, что у тебя трудности. Но мы немножечко так тоже вместе поразмышляли и пришли к выводу, что, скорее всего, это не зависть больного человека, человеку, у которого не все хорошо со здоровьем, к здоровому. Скорее всего, это, наверное, обида и злость от бессилия, что в данный момент ты не властен над своим телом и не можешь что-то изменить. Ну вот, благодарю вас за такую откровенность. Я-то понимаю, что это все очень-очень ценно и дорогого стоит.
0: Обратная тяга. на Power Hit Radio.

0: Золото чарта.
1: Спонсор рубрики ООО «Касание», массажная студия «Философия тела», «Стоун Массаж» – способ согреться и избавиться от осенней хандры. В «Золоте чартов» отправляемся в район Карибского моря. Там расположен архипелаг, который отличается красотой тропической природы. Всего в архипелаг входят 60 островов, которые поделены на две страны влияния. И основа экономики – туризм. До 80% доходов – это благодаря вот этой сфере услуг. Но кроме того, здесь выращивают сахарный тростник, фрукты и даже производят ром. Ну как же без этого? Ведь эти острова в прошлом – прибежище флибустьеров. Здесь также находится богатое наследие колониальной культуры. Вообще здесь всего намешано. Такой винегрет. Это отражается в кулинарных традициях. На островах в равной степени популярны блюда европейской, африканской, карибской, индийской кухонь. И это Виргинские острова. Они открыты Колумбом в 1493 году. Сейчас острова делят между собой Великобритания и США, и в этом регионе проживают постоянно около 120 тысяч человек, даже чуть меньше. И конкретно сегодня они особенно активно слушают на различных музыкальных платформах JCJ, трек 2011 года, называется «Ценник».

Ти-Джей, Золото Чартов на 104.5. Спонсор рубрики студии «Философия тела». Холодно? Приходите греться. Стоун-массаж горячими камнями, возможность расслабления глубоких мышц и погружения в состояние покоя, источник силы и энергии в холодное время года, правильный подход к массажу и доверительная атмосфера. 70-25-35. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходимо

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
0: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.

0: такое чувство, как зависть, препарировать его, разложить на составляющие, на детали, на нюансы. Чего только стоит черная зависть и белая зависть, но совершенно противоположные чувства, когда ты действительно замечаешь успехи и достижения в любых сферах других людей, но при этом не скрежещешь зубами, задыхаясь от злости, а с легкостью на все это смотришь, радуешься за других. Не знаю таких живых людей, которые так делают, если честно. Ну да, отчасти это шутка. Итак, сегодня вечером мы обсуждаем зависть. Какой она бывает? Испытываете ли вы это чувство? Или, может быть, вы уже переросли его, стали взрослым, мудрым, степенным? И подобные эмоциональные, чувственные бури у вас уже позади? Ну, напишите, в чем секрет, как так бывает. Я уже признавалась в предыдущем части, что иногда, да, меня охватывает чувство зависти. И иногда это для меня как такой спортивный азарт, и хочется, и прилагаешь чуть больше усилий, чтобы добиться. Иногда ты понимаешь, что это бесполезно, потому что, ну, нет такого таланта, не из чего черпать. А иногда вот у меня есть мои подруги-фламенки, коллеги по танцполу, по нашей студии «Фламенко», которые танцуют в чем-то лучше, пытаюсь украсть их повадки, их манеры, чтобы точно не быть хуже. Ну, в общем, как-то вот сложное довольное чувство, и не могу однозначно сказать, что оно точно плохое. Иногда оно побуждает. Это такой волшебный пинок. Типа, вот смотри, ну вот чуть-чуть еще приложи усилия, будет ведь получаться. Почему нет? То есть, мне кажется, не могу я вот однозначно поставить двойку этому чувству. А у вас как с этим складывается? Вот мы уже узнали, что Сергей завидует пешеходам, потому что он, видимо, уже задолбался своим автомобилем, но, увы, без него все равно никак не может обойтись. Вот, поговорили мы про чувство социальной несправедливости. Ну вот как вот не завидовать людям, которые родились в счастливых обстоятельствах, а вы в не очень? А вот мне еще понравился комментарий, как-то я мимо него прошла, про счастливую семейную, но другую, чужую жизнь. Чуть позже прочитаю. Оставляйте свои комментарии под постом на тему обратной тяги во ВКонтакте или используйте сайт или наше приложение, чтобы отправить сообщение в студию. И да, сегодня у нас очень откровенно и душевно. Безопасно, это точно.
1: Взгрустнувшая Надежда Кузьминишна затягивает песню. На шиномонтажке тянут резину. Мальчик Игнат тянет кота за уши. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

нашла комментарий про семейное счастье. Затерялся этот диалог в ветках. Тут же у нас еще параллельная своя жизнь в комментариях во ВКонтакте. Люди общаются друг с другом. И Фриман, кстати, скажите, пожалуйста, вот вы наш дорогой, достопочтенный слушатель, это какая-то трансформация вашей фамилии или прозвище, ник вы себе такой взяли? Может быть, мы с вами родственники? Не так уж много Фрименов в России живет. Может быть, окажется, что у нас есть какие-то общие корни. Напишите, намекните. Так вот, господин Фриман пишет, что завидно смотреть, как в чужой семье все хорошо. В свои 45 лет после развода я поняла то правило, уважая чужой труд, ведь женщинам очень тяжело поддерживать чистоту и порядок в семье, пока сам не столкнулся с этим. Вывод прекрасный. Конечно, нужно уважать человека, который рядом, и уважать его вклад, который он привносит в общие отношения. А про зависть, то, что в чужой семье хорошо, не так давно все мы получили пример от обратного, как говорится, да, звездная пара Джиган и Оксана, я не помню фамилии. Ну, вот оказалось, что столько лет они постили в соцсети идеальную картинку своих отношений, и дети чудесные, все прекрасное, отдыхают они вместе великолепно, и совместные творческие проекты, чего только нет, и вот в одночасье все это рухнуло. Оказалось, что за красивым фасадом скрывались очень грустные, травмирующие отношения, особенно жалко детей в такой ситуации. Ну, в общем, иллюзии схлопнулись, я думаю, у миллионов людей, кто следил за судьбой этой звездной пары. Так что, что творится за закрытыми дверями, мы точно не знаем. А пара может ходить в гости, проявлять себя в соцсетях и прочее, транслировать во внешний мир бесконечное счастье, радость. И радость в тройном размере, но по факту может оказываться все совершенно другому. Еще очень грустно, когда в этих длительных отношениях люди давно уже охладели и остыли, но продолжают поддерживать эту иллюзию, потому что в обществе принято считать, если ты развелся, не сохранил семью, семейные отношения, все, ты неудачник. Так что, господин Фриман, могу сказать вам, это не так. Я человек, который дважды разведен, это точно не так. Ты просто прощаешься со своими иллюзиями, встречаешься с реальностью и выбираешь честный путь, когда ты понимаешь, что отношения не сложились, бороться за них нет смысла, потому что вы очень разные. Ни в коем случае не навязываю свою точку зрения, все мы разные, обстоятельства разные, но вот просто хочу вас поддержать в этом, что завидно смотреть, когда в чужой семье все хорошо. Вот главное здесь, лишь бы это было правдой, лишь бы действительно у них все было хорошо, тогда можно и порадоваться. Что вы думаете про зависть? Испытываете ли вы это чувство? Считаете однозначно деструктивным? Или, может быть, что-то хорошее в нем все-таки есть?

0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Элвис Авто. Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда под заказ. Кольский 27Б и Фролова 24А.
0: Обратная тяга на Power Hit Radio.
3: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж. Прыгнуть с парашютом. Заказать в пиццерийке куриные крылышки.
4: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
5: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7530-128-20.
6: Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. Диагностический центр МРТ-эксперт представляет уникальный томограф последнего поколения марки Philips. Высокое качество изображений, ускоренное сканирование и повышенный комфорт для пациента. В аппарат встроен искусственный интеллект, который помогает получать изображение быстрее и анализирует данные с большей точностью. Запись по телефону 63-22-83, Коминтерна 5. Медицинские услуги, возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В октябре рисуем на тему «Золотая осень». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
7: Партнер проекта – производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
8: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
9: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
8: название треков,
9: голосование за самые понравившиеся,
8: передача сообщений в студию.
9: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
8: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
10: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
0: 488-442. Налоговая тянет с проверкой. Главбуха тянет на Мальдивы. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
11: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «МРТ-эксперт» Мурманск. Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерной 5. Именно здесь запустили томограф последнего поколения с искусственным интеллектом. В Мурманске 0 градусов, ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Завтра, 14 октября, на территории Мурманской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами будет небольшой снег, мокрый снег. Ветер теплый, юго-восточный, умеренный. Температура воздуха в ночные часы уже до 6 градусов мороза. Днем столбик термометра будет колебаться от 0 до плюс 5, местами гололедица. В Мурманске примерно такая же картина будет наблюдаться, но может быть чуть прохладнее. Ночью потеплее, до 3 градусов со знаком минус, а вот днем от 1 до 3 выше 0. Сейчас в городе 0 градусов. Спонсор прогноза погоды — диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерной 5. Здесь запустили уникальный томограф последнего поколения марки Philips. Благодаря технологиям искусственного интеллекта снимки получаются максимально точными. 63-22-83. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: У директора вытянулось лицо, теща потянула спину, школьники тянут лес рук, а всех мурманчан под вечер тянет домой.
3: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: открываю ваши комментарии. Долго подбиралась я к этому сообщению от Оксаны, потому что все очень серьезно здесь описано. В обратной тяге сегодня мы обсуждаем зависть, какой она бывает, каким достижением других людей мы завидуем, и только ли черная зависть. Может быть, есть какого-то другого цвета. Ну вот, многие слушатели уже высказались о том, что да, завидуют, но при этом не злятся, не раздражаются, не желают человеку каких-то неприятностей, а вот как-то все по-доброму радуются за них. Так вот, Оксана пишет, что она повспоминала и литературу, примеры из жизни известных людей, примеры из жизни вокруг, и про подвиг из-за зависти не вспомнила. А про зависть, толкнувшую на преступление, примеров достаточно. По-моему, зависть и подлость – это где-то рядом, пишет Оксана, так сказать, рука об руку. Может быть, белая зависть и существует, но называться она должна по-другому. Как-то по-другому, но не зависть. Очень возможно, что скоро появится неологизм, новое слово, дающее точное и компактное определение белой зависти, да, когда ты отмечаешь достоинства других людей, но при этом легко и просто и непринужденно радуешься этому. А не соизмеряешь с собой, не вызывает это у тебя негатива. А я, знаете, о чем Оксана подумала? Вот у нас есть такой испанский стыд. У нас нет в русском языке одного слова. Интересно, в языке первоисточники, в испанском, это понятие, оно объединяется в одно слово, да? Одно слово определяет испанский стыд? Или тоже разделяется два? Потому что у нас два испанский стыд, потому что нет этого в культуре, такого понятия. Я подумала, что язык, он все-таки более честный, в отличие от людей. Так вот, и белая зависть. Нам нужно два слова, чтобы описать, дать определение этому чувству. Может быть, тоже потому, что, если так честно признаться, нет такого чувства зависть, да чтобы белая, что зависть всегда черная. Но это вот мои такие размышления. Ну, да, интересно. Но что еще нам написала Вера? Я прочитала, захохотала просто в голос. Она пишет, что мужу завидую. Один раз накачал себе пресс и ходит всю жизнь красивый. А тут прошла мимо хлебного, понюхала и сама как булочка сдобная. Я думаю, что под этими словами подпишется каждая первая девушка. На нас запахи и вообще представление о вкусной еде действует как-то иначе. Вот подумаем о вкусном торте и все. И выросла не с той стороны и не то, что нужно. Так что теперь вашему мужу, Вера, и я тоже завидую его прессу. Рассказывайте, испытываете ли вы зависть? Если да, то почему? С чем ее едите, закусываете?
1: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Добро пожаловать в автосалон Elvis Auto. Больше 20 лет на рынке. В продаже автомобили 2026 года выпуска. Volkswagen, Tiguan, Terramont, T-Roc, Taru XR, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Geely Manjaro, Toyota Land Cruiser и RAV4 русифицированы в 4 цветах. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Трейд-ин, выкуп авто. Фролова 24А, Кольский 27Б, 25-25-50.
1: Обратная тяга. Привет, обед, вкусная домашняя.

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, УГРНИП 321-519-400-143-34.
1: События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
2: Без возрастных ограничений.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Каждое воскресенье с 13 до 16
5: Power Hit Radio превращается в полярную станцию.
4: Воскресное крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню в любую погоду на 104.5.
6: Партнер программы МФК «Северное Нагорное». Обзоры скидок, советы стилистов, подборки подарков на все случаи в официальной группе ВК «Северного Нагорного». Подпишитесь, чтобы не пропустить.
7: Обратная тяга.
8: Элвис Авто. Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Кольский 27Б, Фролова 24А.
9: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
10: Обратная тяга. На Power Hit Radio.

Еще одно сообщение прочитаю сегодня в «Обратной тяге». Мы говорим про зависть, про ее деструктивное влияние на нас, а также, ну, пытаемся находить какие-то плюсы. Вот Маня пишет: «Ох уж это зависть, иногда завидую подругам, кажутся мне более счастливыми, что ли, яркими. Я на их фоне кажусь себе молью, зато у этих лошадей размер обуви, как у мужиков под 43-й. Маня, я вас обожаю за этот комментарий».

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Снова весь день в телефоне. Пора переключать энергию ребенка на реальные победы. Хоккейная школа «Сшор Арктика» объявляет набор детей от 5 до 8 лет. Мы знаем, как направить активность ребенка в правильное русло и вырастить лидера. Воспитанники школы получают реальный шанс вырасти до игроков профессионального молодежного хоккейного клуба «Арктика» и выступать на всероссийском уровне. Запись на пробное занятие 911-307-62-10. «Сшор Арктика». Формируем характер с первых шагов на льду.
2: Помочь спасти жизни может каждый.
3: «Тундра Групп» вместе с благотворительным фондом «Алёша» продолжает проект «Доброе сердце».
4: На первых этажах Мурманск-молла и Северного Нагорного найдите инсталляции «Доброе сердце». На них истории детей, которым необходимо лечение. Выберите историю и отсканируйте QR-код, чтобы помочь конкретному ребенку. Или поддержите сразу всех. Отправьте СМС с любой суммой на номер 9112, например, 500 рублей. «Доброе сердце» объединяет, чтобы спасти.
0: Обратная тяга.
5: В автосалоне Elvis Auto в продаже автомобили 2026 года выпуска. Volvo, Audi, Mazda, обновленный Geely Manjaro, Honda, Nissan, Toyota, Volkswagen. Теперь доступен тест-драйв на новом Volkswagen T-Roc и Mazda CX-5. Приезжайте и оцените управление и динамику автомобилей лично. Предварительная запись обязательно. Кольский 27Б и Фролова 24А. Телефон 25 25 50.
6: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет.
7: А всех мурманчан под вечер тянет домой.
8: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Романтик. Коллекшн.
1: Спонсор рубрики ООО «Касание» — массажная студия «Философия тела». Найдите время только для себя. Сомова, 11. В «Романтик Коллекшн» «Аха», трек, который считается бриллиантовым, яхонтовым достоянием этого коллектива. В 85 году выпустили они композицию «Дай мне шанс». Это легендарный нарисованный клип с мотоциклистом. Наверняка его помните. И в ротации «Пауэр» есть разные версии, ремиксы. В стиле регги, например. Иногда ставлю эту версию, регги-версию, в дневном эфире, но сейчас акустический вариант. Думается мне, что для спокойного осеннего вечера, для романтической обстановки он просто идеальный.

И чуть не забыла сообщить вам важную информацию. Спонсор рубрики представляет массажную студию «Философия тела». Согрейтесь в кедровой бочке с ароматом хвои, насладитесь обертываниями с экзотическими фруктами или расслабьтесь на сеансе стоун-массажа с горячими камнями. Эффективные техники массажа, профессиональный и индивидуальный подход к каждому. 70-25-35. Медицинские услуги, возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды. Доставка роллов и пиццы «Фарфор». Сет «Лосось плюс угорь» по суперцене. 50 кусочков 1769 рублей. В Мурманске по-прежнему 0 градусов. Но все это дело стремится, конечно, к минус 1, минус 3 градусам. Именно столько сегодня будет в ночные часы в нашем городе. А вот днем завтра столбик термометра поднимется до плюс 3. По области будет чуть теплее, от 0 до 5 градусов выше 0, а ночью чуть холоднее, от 1 до 6 градусов мороза. При этом по всей территории полуострова переменная облачность будет завтра наблюдаться. Местами небольшой и мокрый снег, но он минует наш любимый город Мурманск. Если заглянуть чуть подальше, то мы увидим, что погода так хорошенько испортится, наверное, аж к вечеру 15 числа. Так что завтра еще живем. Мы наслаждаемся более-менее таким погодным октябрьским затишьем. Сейчас в городе 0 градусов. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Не нужно выбирать. В сете «Лосось плюс угорь» можно взять все и сразу. Суперцена 1304 грамма. 50 кусочков всего 1769 рублей. Мурманск.фарфор.ру и по Осипов Илья Олегович, Огрнип 314 511 011 2014.

пора завершать обратную тягу. Сегодня она была на удивление искренней, хотя говорили про сложные чувства, про зависть. Она, как отметила Оксана, граничит с подлостью, но не все так думают. Я нет, я разрешаю себе иногда позавидовать, побухтеть. А лучше, конечно, завидовать самому себе. Вот такая мысль еще в сообщениях прилетела от вас. Спасибо. Да, смотреть на себя и восхищаться, завидовать самому себе. Это было бы, наверное, прекрасно. Ну, всем спасибо. Благодарю за чудесную компанию этим вечером на 104.5. И до свидания.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
3: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio.
4: 104.5 FM.

0: Реклама. В Мурманске руки вверх, вверх, вверх. Караоке и дискотека каждый день для всех, всех, всех. Мурманск, встречай! Бар «Руки вверх» открыт на Коминтерна 5. Пой и танцуй каждую ночь. Поем караоке на халяву за счет Жукова. Мурманск.rvbar.ru. Руки вверх каждый день. 21+.
1: Listening to Our Hit Radio 104.5.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт Сеть».
2: Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.

0: Champion Stereo. That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт Сеть».
2: Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш дом.

0: Best music.
1: Power Hit Radio. Feel the power.
2: Спонсор песни недели ИП «Петрик» Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Японский маникюр, система IBX для укрепления ногтей. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. «Первая маникюрная». Здесь маникюр делают как для себя. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60. ВКонтакте 1 маникюрная.
1: Реклама на Power Hit Radio. В Мурманске руки вверх-вверх-вверх. Караоке и дискотека каждый день для всех-всех-всех. Мурманск, встречай! Бар «Руки вверх» открыт на Коминтерна 5. Празднуй свой день рождения у нас и получай скидку 25% на весь бар. Мурманск.rvbar.ru. Руки вверх каждый день. Акция действует только по будням. 21+. Turn up your stereo. Turn on Power Hit Radio.

0: 23 часа в Мурманске.
1: Реклама. Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть».
2: Застройщик «Колос и Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр Хит Радио. 104.5.

0: 104.5 104.5 104.5.
1: Today's best music
2: FM
3: Power Hit Radio. В Мурманске 1 час. Реклама.
4: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
5: Застройщик «Колос и Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
6: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть «Пауэр». «Пауэр» Хит Радио.
3: 104.5 FM.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Эй, бро, где в Мурманске ночью можно нормально поесть? Дружище, на Коминтерна 5 бар «Руки вверх». Ночной дожор именно там. Вкусно готовят с 18.00 и до самого утра. Первое, второе и потанцевать. Мурманск.рвб.ру. Остало Виста, бэйби. 21+. New and fresh music.
0: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Dub Dogs и это Fade Out Vibe.

0: You're listening. The best music.
1: Radio.
0: Radio station.
1: Power Hit Radio.
2: Точное время 2 часа. Реклама.
3: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
4: Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш дом.рф.

0: Get the hits.
1: Feel the power. Power.
2: Yes.
1: Power play.
3: Спонсор песни недели ИП «Петрик» Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Японский маникюр, система IBX для укрепления ногтей. 60-40-60.

Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. «Первая маникюрная». Здесь маникюр делают как для себя. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60. ВКонтакте – 1 маникюрная. Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Пауэрхит Радио.

0: 2 days.
1: Heat music.
0: Heat music.
1: 104.5 FM. Power Heat. Radio.
0: Radio.

0: Fresh Music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: April Girl, Lift Me Up.

0: Три часа в Мурманске. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт Сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
2: Вместе на одной волне.
0: Stay tuned on Power Hit Radio.